сериала «Фиксики», которые будут произведены в ближайшем году. Российский сериал «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут в различной технике. Они объясняют детям, как все устроено в мире техники и технологий, делятся знаниями по географии, химии и физике. Продолжим новости. У микрофона Максим Соловьев. Новости технологий. Самые легкие пароли для взлома назвали эксперты. Мошенники легко взламывают пароли из простых слов. Например, «пасворд» или «кверти». Самые простые пароли представляют из себя личные данные пользователя. Рекомендуется не использовать дату рождения, имя или номер телефона. Почти в 100% случаев компаний получилось выяснить коды, штабы, войти, вычетные записи. Ведь главная проблема – это очень простые пароли. Одни из самых известных паролей – месяц-год в латинской раскладке. В одной из компаний этот пароль использовали 600 человек. В начале мошенники пробуют вводить самые обычные известные комбинации, а уже послед этого, в случае неудачи, пробуют личные данные пользователя. Специалисты утверждают, что труднее всего будет взламывать пароли, состоящие из случайных знаков, цифр и букв. Однако в этом случае важна длина пароля. Это были новости на радио Чипыльдук. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. Всего вам доброго!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

0: Чиплинук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.
1: What are the basic

0: массовых коммуникациях.
1: Автоистец.
2: Автоистец?
1: Новейшее электронное устройство, автоматическая телефонная приставка к автоответчику. Принцип работы автоистца с автоответчиком. Сначала автоответчик записывает все поступающие голосовые сообщения частных лиц, а также статистические соцопросы, холодные и горячие обзвоны коммерческих фирм, анонимные спам-звонки из мест заключения. После чего автоистец самостоятельно перезванивает по соответствующему номеру, выдвигает необходимые претензии к чужому автоответчику, критикует, скандалит, выбивает деньги, отсуживает собственность, вызывает в суд, при необходимости угрожает, совершает устные наезды, грамотно мотивируя и обосновывая все свои требования статьями Уголовного и Гражданского кодексов РФ. Способен вступать в диалог с любым автоответчиком или живым абонентом, запрограммирован на 12-15 фраз вперед, в зависимости от процессора. Успешно выигрывает любую словесную дуэль или судебную тяжбу. Автоистец полностью освобождает владельца от тягостной необходимости выяснения отношений и телефонных разборок.
2: Информация для особо интересующихся. Автоистцы нового поколения на базе судебного процессора УК-100 Intel имеют 16 треков для цифровой звукозаписи, распознают 24 языка, 12 диалектов, 8 акцентов, включая вьетнамский, имеют 6 тембров голоса. Умные девайсы анализируют информацию и выдают ответ в течение 0,3, максимум 2 секунд. В наиболее трудных и ответственных моментах диалога автоистец способен думать над ответом до 5 минут. В паузе, воспроизводя для собеседника в трубку приятную легкую музыку до 30 мелодий на выбор, либо, в зависимости от контекста, отборную нецензурную брань до 402 выражений на все время ожидания. Стоимость автоистца обычно выше средней цены автоответчика, однако это экономия вашего времени и нервов и ни с чем не сравнимое удовольствие. Автоистец. И делу венец, и клиенту конец.
1: Автоистец.
3: Автоистец.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Песня, которая прозвучала, была сочинена коллективом музыкантов, нелегально забравшихся в котельную ЖЭКа номер 19. А сейчас прозвучит музыка для складывания в шопинг-карт в супермаркете продуктов без генетически модифицированных добавок, красителей и стабилизаторов.

0: Русские пословицы народов мира.
1: В мозгах. Правды нет. Присказка сотрудников Института мозга Академии.

Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Не совсем радио. От слова «чипльдук».

0: Дорогие друзья, сегодня у нас специальный выпуск программы «Люди редких профессий», и посвятим мы его одному необычному документу. Вот передо мной мой коллега Кирилл, и я попытаюсь с ним разобраться. В этих вот профессиях, собственно говоря. Вот документ, который я держу, называется «Классификатор профессий ДК-00395». Издание официальное, госстандарт 2001 год. И это реальные профессии, существовавшие на тот момент, возможно, и до сих пор, в реестре профессий. Вот, например, за номером... Кирилл, вот помоги мне, вот что такое лот, я так понимаю, 103-58, аппаратчик мокрой классификации. Вот как думаешь, вот это связано с бассейном или с выжимом сока? Или...
1: Сначала нужно разобраться с аппаратчиком сухой классификации.
0: Сухой. То есть решил с конца списка пойти?
1: Я думаю, что да. Аппаратчик, если мы поймем, кто такой аппаратчик сухой классификации...
0: Может быть, это на винзаводе.
1: Если его... этого аппаратчика, предоставить ему какое-то мокрое нечто, то...
0: То есть от противного,
1: от прилагательного.
0: А сухой классификации мог бы быть...
1: Мокрая классификация и сухая. Мы не знаем даже аппаратчика сухой классификации, поэтому как мы можем рассуждать об аппаратчике
0: мокрой? Может быть, это связано с мокрым делом, вот, на мокруху пойду, не пойду, и сотрудник в следственных органах...
1: Слово аппаратчик здесь аппаратчик, не очень нравится.
0: Аппаратчики же были
1: это
0: в
1: что-то официальное.
0: В ЦК работали.
1: Да.
0: То есть человек, который по мокрухе в ЦК КПСС работал,
1: всего, да.
0: Вот он аппаратчик, но по мокрой классификации.
1: Ну, естественно, сухое...
0: А сухой это сухой спирт,
1: проще,
0: завод
1: да.
0: сухих вин, там тоже были свои аппаратчики. С этим разобрались.
1: Да.
0: Далее, вот аппаратчик
1: опять,
0: по насасыванию диафрагмы. Это тоже, кстати, скорее всего, к винзаводу относится, я так думаю. Не случайно они рядом идут, вот эти. Насасывание диафрагмы.
1: Ну, это что-то, видимо, связанное с продажей внутренних органов.
0: То есть ты думаешь, ну, к внутренним органам мы еще чуть позже подойдем.
1: Диафрагма, она же где находится?
0: Диафрагма в фотоаппарате находится.
1: А, еще и так, может быть. Я почему-то
0: думаю, что фотоаппарат насасывает тоже что-то в себя. Сейчас цифровой аппарат, он же насасывает гигабайты информации.
1: Диафрагмы, понимаешь? Вот...
0: Диафрагмы.
1: То есть можно насосать диафрагму, а потом как бы продать кому-то диафрагму.
0: Оперное что-то, певческое.
1: Да, да, да. Для того, чтобы развить...
0: Насасывание...
1: Как
0: гимнастика, да, для вокальных возможностей. Хорошо, предположим.
1: Допустим, насосал диафрагму несколько штук. Ты можешь какому-то человеку...
0: Насосал сам, да. Помоги товарищу. Дорогие друзья, вы слушаете, наматываете на ус. Может быть, вы выберете себе какую-нибудь профессию из этого списка. Ну, а в данном случае, если вы знаете действительно, что
1: если
0: в реальности...
1: Если ваши друзья, кто из ваших друзей работает аппаратчиком...
0: Насасывателем, аппаратчиком по диафрагмам, то напишите, поправьте нас.
1: Да.
0: Потому что мы сейчас, называется, гадаем и вообще вилами на воде. Кстати, тоже мог бы быть водный вильщик какой-нибудь.
1: Давайте, правильно? У нас еще 700,
0: да,
1: очень много,
0: значит,
1: вариантов.
0: Дальше вот арматурщик язычковых инструментов. С чего мы начнем? С инструментов, с язычковых или с арматурщика?
1: Ну, тут явное противоречие. Я думаю, что такой профессии не может. Арматура — это что-то громоздкое, или я ошибаюсь?
0: Арматура — это что-то.
1: Язычковые.
0: Язычковый инструмент.
1: Маленькое.
0: Это музыкальный или рабочий инструмент? Язычковый.
1: Музыкальный инструмент смычковый обычно. Язычковый.
0: Ты... Семейство язычковых какое-то.
1: Да. Ну, как-то... Да. Какой-то образ сложный рисуется.
0: Сложный. Но ведь и у скрипки тоже может быть арматура, хотя скрипка не язычковый,
1: ну,
0: а щипковый,
1: да,
0: инструмент.
1: Щипковый, понимаешь, арматура.
0: Но
1: это нас
0: без арматуры
1: это
0: инструмент будет
1: виолончелью дать
0: вялый.
1: Кому-то.
0: Понимаешь,
1: да.
0: Саксофон будет вялый. Он будет
1: виолончель,
0: такой, как рыбина такая, знаешь.
1: Хотя, вот, видишь, мы про щипковые виолончели, язычковый. Мы зачем должны разобраться, что такое язычковый инструмент. Язычком, когда я работаю, так.
0: Вот эти вот есть какие-то тувинские вот эти вот инструменты.
1: Да.
0: Ближневосточный.
1: Ты когда языком работаешь? Когда вот, соответственно, это же называется, как это я забыл.
0: Вот
1: как
0: я языком сейчас изображаю.
1: Ну, я забыл, как он называется, этот инструмент. Челноков, как он называется? У нас есть помощник.
2: Варган.
1: Варган, да. Варган, совершенно справедливо. Вот Челноков знает. Варган. Это значит человек с гигантским совершенно варганом, который можно использовать как арматуру, понимаешь? Которую можно просто прибить человека.
0: А, я знаю, язычковыми инструментами работают сотрудники СМИ. И если вот у такого журналиста внутри стержень такой, то значит в нем арматура. Ну, хорошо. Может быть, кстати, этот инструмент пригодится следующему представителю профессии. Такой вот лот 201-57. Артист ритуальных услуг. Как ты себе это представляешь?
1: Конечно.
0: Артист.
1: Не, ну вот, здесь вопрос артист ритуальных услуг. Это человек, который должен, невзирая и вопреки, как-то
0: всегда
1: людей...
0: Всегда быть с улыбкой?
1: Да, с улыбкой быть. Либо он, наоборот, должен всегда соответствовать и, в общем, в состоянии, когда он практически плачет. И вот нужно понять, вот как себя вести в данной ситуации. Отвлекать, развлекать.
0: Разрыв аорты, да. Профессия
1: или он,
0: такая,
1: да, да? Или он должен, наоборот, соответствовать и еще еще больше их туда загонять, потому что никаким распоясавшимся действием невозможно.
0: Шутом быть невозможно. Там, да, кладбищенским таким, это неуместно. Как. В то же время людям и так плохо, и
1: да,
0: еще усугублять и петь, так сказать.
1: Это очень сложная работа. Это я вообще считаю, каждый человек должен...
0: Но ведь есть такая профессия, понимаешь? Это же реально.
1: Ну, во-первых, такая профессия в фильме «Старший сын», если ты помнишь, режиссера Мельникова.
0: Ты знаешь,
1: Евгений Леонов исполнял артиста, к которому приехал Караченцев с Боярским, притворившись, что он его сын. Так вот, Леонов там играл музыканта, который в результате своего творческого пути пришел к тому, что вынужден был работать в ансамбле, который... занимался исполнением произведений на похоронах. И при этом очень был чистым, искренним и добрым человеком. Поэтому я думаю, что...
0: Ну, даже такая профессия, она как-то удобряет человека. Она его добрее делает, потому что ну, другой взгляд, как бы такой ракурс некий. Так, мементо море, так, на минуточку. Вообще мы можем путать, кстати, слово «актер ритуальных услуг» и «артист ритуальных». Артист же это шире. Артист же это и художник, и музыкант, правильно? И,
1: согласен.
0: И певец.
1: А вот следующий лот.
0: Да, вот следующий, вот как ты вот прочитай.
1: «Бригадир двора из ложниц». А что есть наложниц, я знаю?
0: Вот двора наложниц, это был бы...
1: Наложенным платежом.
0: Как это называется?
1: Из ложниц.
0: Султан такой был бы, двора наложниц.
1: Я исполнял в Большом театре, кстати, этого смотритель гарема Паши.
0: Ты исполнял лично?
1: Да,
0: в бытность свою?
1: Да, старые, добрые, не очень для меня времена. Вот изложница, от слова изложение, что такое изложница? Отсюда, если мы узнаем, кто такие изложницы, тогда будет понятно.
0: Двора изложниц.
1: Опять-таки, бригадир двора, тоже два слова.
0: Изложниц уж... Не шевелятся ли во мне какие-то рудименты старого образования моего технического? Изложницы это не такие ванночки металлические, в которые наливают расплавленный жгучий металл такой.
1: Ух ты.
0: Какие-то, мне кажется, вот это изложницы.
1: Пускай они будут.
0: Называются.
1: Если даже
0: и тогда
1: это
0: двор,
1: они,
0: уставленный вот этими ванночками с раскаленным металлом, потом они остывают,
1: бригадир.
0: Потом их открывают, вываливают.
1: Угу.
0: Пожалуй, мы здесь ближе всего к теме, хотя дальше всего...
1: Следующий номер. Давайте список аудитории. Длинный.
0: Ну, давай, да, мы следующую и на этом на сегодня пока прервемся. Да?
1: Да. Ох, только разошлись.
0: Вот, разошлись. Ну, можно еще парочку тогда. Вздымщик. Номер 11-427. Вздымщик. Что-то он вздымает, я так понимаю, да?
1: Ну, то есть два варианта. Либо он что-то поднимает, то есть... Либо он работает у потухшего костра, когда пытается все время раскочегарить, чтобы
0: дым ближе,
1: пошел, да, чтобы дым.
0: А мне вот именно нравится корень вздымать. Вот вздымается, понимаешь, поднимается что-то, понимаешь, воспряло что-то, знаешь?
1: То есть он работает над тем, чтобы что-то воспряло.
0: Он вздымает знамя, понимаешь? Он вздымает волну народного энтузиазма.
1: Ну, ты знаешь, дело в том, что...
0: Вздымается гордость в нем.
1: Наши революционеры, которые...
0: Вздымщик народных масс был бы тогда.
1: Ну, они вообще даже все вздымали, потому что больше ничего делать не умели. А вот вздымать как раз... Как-то поднимать людей на что-то. Это, в общем, у них получалось с лихвой.
0: Вздымщик. Дорогие друзья, напишите нам, кто же, по-вашему, такой вздымщик и что же он вздымает. Мы зашли в тупик. Вздумщик еще было бы как-то. Он вздумал что-то делать.
1: Ну, что удумал.
0: А если вздумщик вздымал, вздымщик, то он вздумал вздымать что-то.
1: Ну, все-таки человек, который способствует задымлению территории. Есть такое выражение, дыма без огня не бывает.
0: Значит, соответственно, это маскировщик работа такой, как бы, да?
1: Дымщик-маскировщик.
0: А может быть,
1: угу. То есть дыма без огня не бывает, соответственно, человек, который дым.
0: Ну, мне кажется, тогда бы называлось как-то задымлить, задымитель.
1: Задымитель.
0: Да. Загадочная профессия. Казалось бы, вот одно слово, да, а...
1: Первый раз у нас одно слово. Есть два слова следующие. Вивщик колец.
0: Вивщик колец.
1: Я думаю, каких что колец? Это олимпийских.
0: Вьет кольца такие, да?
1: Пять колец каждые 4 года. А то и пусть того 2 года.
0: Нет, но вьет ведь как-то вот из дыма. Просто... Тоже, кстати, можно вить кольца.
1: Может быть, тогда это будет вздымщик.
0: С вивщиком встретились бы, то тот бы вил кольца из дыма.
1: Да. Вивщик колец — это работник Олимпийского комитета, мне кажется. Ведь кольца должны друг за друга заплетаться же, чтобы они были единым целым, как эмблема.
0: Правильно. Если сразу заранее не вставишь одно кольцо в другое, то потом же разрезать, чтобы вставить, чтобы они переплетались некрасиво.
1: Поэтому он должен это все...
0: Он вивщик.
1: Хорошая работа.
0: Олимпийская профессия.
1: Раз в два года. Зимой и летом.
0: Это к Сочи 2014.
1: Да. Выбивальщик мягкой тары.
0: Ой, мне очень нравится эта профессия. Мне как-то кажется, она такой домашней, уютной. Как-то чудится валенок почему-то. И вот в валенке что-то сложено, и он этим валенком стучит и выбивает вот эту тару из нее такой...
1: А какую тару? Что за мягкая тара?
0: Мягкая тара. Ну,
1: вот это корзинка должна быть плетеная. Или даже...
0: Сукна из валеной шерсти. Мягкая тара, что еще могут быть?
1: А может, это какой-то рэкетир, который приезжает
0: выбивальщик. В мебельный магазин. Он выбивает у кого-то мягкую тару.
1: Он выбивает у кого-то мягкую тару. Другое дело, зачем?
0: Типа рейдер такой наезжает и говорит, давайте нам мягкую тару нашу назад. Давайте нам.
1: Мы же вам давали, а вы нам не отдаете.
0: А мягкая тара — это, например, молоко в пакетах бывает, в таких мягких.
1: Если вот полиэтиленовых. Это, кстати, денежное дело. Это мягкая тара. Значит, соответственно, мягкая который тара. Выбивает мягкую тару, он приезжает, говорит, переливайте молоко, отдавайте быстро мне пакеты. И кефир также.
0: Деды Морозы работают, носят подарки, они же в мешках носят.
1: Тоже
0: потом мешки
1: тара.
0: Пылятся целый год со 2 января, там, с 13 января до следующих предновогодних дней.
1: Да.
0: Они пылятся, значит, надо их выбивать.
1: Тоже верно. И ну, во-первых, мы должны определить, что слово «выбивать». Выбивать их из, так сказать,
0: выбивать из
1: кого-то.
0: Пыль,
1: или
0: выбивать их из кого-то.
1: Из кого-то.
0: Так, дорогие друзья, сейчас прервемся ненадолго на музыкальную паузу и продолжим потом знакомить вас с классификатором профессии «Госстандарт» 2001 года.

0: Так, дорогие друзья, напомню, что в программе «Люди редких профессий» мы сегодня знакомим вас с классификатором профессий ДК-00395, госстандарт, 2001 год. Вот какие профессии существовали в реестре профессий на тот момент. Так, продолжаем.
1: Выгребальщик костров, номер 11526.
0: Вот это... тут одновременно, вот смотри, и...
1: Выгребальщик костров все-таки человек, который пахнет, во-первых, конечно.
0: А, знаешь, это кто может быть? Это человек, который приезжает после пожарных и разгребает за ними все, что вот они после себя там оставили. Знаешь, ты насвинячили, а ты разгребай за ними. Вот он и пахнет чем-то, что сгорело.
1: Ну, костром, как минимум. Вы знаешь, когда с дачи приезжаешь иногда, или случайно попал к соседям на дачу, и ты как бы ты ни старался не пахнуть костром, то ты все равно будешь им пахнуть. То есть это абсолютно не зависит от того,
0: любой, да,
1: были ли костры, но все равно будешь пахнуть костром. Даже где-то у соседей кто-то сделал шпикачки, и все равно ты провонял,
0: пахнешь
1: уже, знаете, ты костром. Поэтому вот выгребальщик костров...
0: А пионерское
1: костров,
0: что-то, вот пионерское, вот «Взвейте с кострами синие ночи», картошечку выгребать,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: из костра.
1: Вот это он человек, который явно, конечно,
0: может,
1: пахнет.
0: Он в пионерлагере работал, действительно выгребал
1: костров.
0: Жар чужими руками еще выгребать можно.
1: 20843. Главный обогатитель.
0: Ну, здесь даже можно пропустить. Сюда очень много людей всех, да, профессий практически... Всегда, ну, это есть вообще, у них обогатитель.
1: Это, конечно, какой-то альтруистическая профессия.
0: Это спонсор такой, меценат.
1: Да, это, конечно, меценат. Да, главный обогатитель.
0: Ну, если он сам обогатитель, то это уже...
1: А что он, подожди, главный обогатитель? Что такое обогатитель? Человек, который обогащает. Не себя же он обогащает, правильно?
0: Может, и себя. Потому и главный.
1: Главный специалист по технике консервации телевизионных программ. Больше всего нравится слово «техника».
0: Это на канале «Ретро-ТВ», да, канале «Ностальгии». Вот консервируют люди старые программы.
1: Да.
0: И они сохраняют свою свежесть.
1: Все, ну, правильно. Причем, чем раньше законсервируешь ту или иную программу, тем быстрее потребность в ней возникнет у народа. Если ты показываешь одну и ту же программу в течение долгих лет... И она продолжает,
0: ну,
1: жить.
0: То есть ты вскрываешь коробку, в которой лежит пленка, на которой консервным ножом открываешь эту коробку,
1: в какой-то
0: законсервированную,
1: степени, да,
0: достаешь пленку.
1: Но... Ведь смотри, если программа живет длительное количество времени, она как бы становится связью поколений. И одни ее люди смотрели, и другие ее люди смотрели. А если ты одну программу, которая только ваша стала очень популярной, ты ее консервируешь и снимаешь с эфира, то уже через 5 лет ты ее заново можешь открыть, и люди будут смотреть ее, как вспоминая свое детство. Кто-то уже вырос за это время. Это психологический
0: очень
1: момент.
0: Через 40 лет, пока не вымрет последний, кто ее видел.
1: Тогда это вообще будет новая
0: водить
1: программа.
0: Водить телезрителей по каналам, пока не вымрет последний, кто видел вообще то телевидение, да? Ну, в общем, ну, срок консервации, тем не менее, есть, его нельзя превышать, потому что портится тогда все-таки.
1: Да, да, конечно.
0: Протухает, душок какой-то может появиться.
1: Демонстратор пластических поз.
0: 118-16, да, демонстратор
1: пластических. Ну, конечно, это должен быть человек йог. Конечно, должен быть гуттаперчевый.
0: Где?
1: Угу.
0: Демонстратор пластических поз.
1: Где угодно. Ну, если где угодно, то, скорее всего, заберут человека. Это...
0: Ну, это школа йоги?
1: Ну,
0: или что-то
1: что? Такого, да,
0: или
1: да,
0: это...
1: Да.
0: Одно из амплуа в театре пантомимы.
1: Вполне логично. Я думаю, что такое должно быть. Другое дело, каков спектр, где выпускают.
0: Школа моделей для скульпторов. Они же с кого-то лепят.
1: Ну да.
0: Говорит,
1: да,
0: ну
1: да,
0: примите,
1: да,
0: позу такую. Говорит, я не умею, не знаю, как это, да, как.
1: А вот я вам покажу, вот так.
0: А
1: вот
0: приходит подготовленный человек, который окончил,
1: да,
0: курсы.
1: Да, сделайте
0: у
1: упор...
0: него диплом, демонстратор пластических поз. Он
1: спиной...
0: говорит, могу так, могу так.
1: Упор
0: могу
1: спиной
0: так.
1: Лежа, пожалуйста, сделайте вот и покажите нам. И так вот стойте, пока мы будем.
0: Да, покажите нам позу 43Б.
1: Ну, еще важно находиться в одном зафиксированном положении длительное время, чтобы
0: вот
1: тебя могли слепить.
0: По позиции ты же вот танцор. Вот какие-то, что значит третью позицию, это как?
1: Вот определенное положение ног, как и все балетное, противоестественное для природы человека.
0: То есть вывернуто так суставы,
1: да,
0: что...
1: Ну, наиболее они вывернуты, наверное, в пятой позиции. Mm-hmm. И наименее в шестой.
0: Я Милова узнаю по походке, вот, да? То есть, да, балерунов легко узнать всегда,
1: да, и балерин. Легко, и балерин еще легче. Танцовщиков менее очевидно, но после 40 еще легче, потому что, как правило, здесь палочка или костыли могут использоваться для перемещения, поскольку, конечно, суставы за эти годы с 10, то есть 30 лет из 40, проведенные не издевательством над организмом, они, конечно, потом природой возмещаются тебе в виде, так сказать, либо ты должен до конца жизни это все делать, вот эти вот нечеловеческие совершенно упражнения. Либо, если ты вдруг решил от этого отказаться, сказав «довольно», то, соответственно, аппарат отказывает, и мениски могут вылететь при обычном приседании на унитаз. Ну, не будем, это грустно.
0: Да, ну, в общем, тема. Да, ты бы мог иметь диплом демонстратора пластических. Но ты вовремя слинял из своей, да, этой балетной профессии.
1: Да, поэтому я сейчас могу некоторые позы показать, но они, слава богу, уже, скажем так...
0: Это, кстати, тоже хорошая профессия, демонстратор вот пантомимы по радио. Тоже очень интересно.
1: Ну, на радио много, естественно. Жонглеры, радио-жонглеры, это тоже,
0: да,
1: известно.
0: Да, об этом мы отдельно поговорим. Ну что, на сегодня вот какой-то, может, последний вот...
1: Ну, банально, диспетчер по рулению.
0: Это рулит, может... не рулит, он просто говорит... Ему приносят что угодно. Он говорит, это рулит, это рулит, не рулит.
1: Да, это не рулит.
0: Это как-то не рулит. И почему, да, все равно ему колбасу принесли, он попробовал, это не рулит, сорт колбасы.
1: Рулес, потом...
0: Рулес, не рулес, да, это рулес. Ну, это, газету, кстати... ли ему принесли, фильм, да? Тишотку какую-то с рисунком. Он говорит, это не рулит совсем. А это рулит.
1: Это
0: вот
1: очень
0: такой вот диспетчер по рулению.
1: Ответственная работа, на самом деле. Диспетчер, да, по рулению, потому что ты задаешь какие-то стандарты. И можешь,
0: нам, кстати, нужен такой на радио Чапыльдук, да, диспетчер по рулению, чтобы прошла
1: здесь
0: песня.
1: После здесь, конечно, нужно, да, чтобы человек был очень уверен в том, что он говорит. Здесь не должно быть, да, каких-то, да, сомнений, каких-то обоснований. Да, должно быть просто
0: самодостаточно. Не обсуждается. Не рулит, да. С опломбом таким, все, все, тема закрыта.
1: Лексикон очень сжатый. Рулит, не рулит, все. Ну, то есть человек...
0: Нет, это ударение рулит, на рулит.
1: Рулит, да.
0: Или, ну, рулит.
1: Можно, нет, ну, можно по-разному. Это рулит,
0: рулит,
1: да,
0: или рулит, кстати, да, тоже вопрос. Вот на этом вопросе мы сегодня вас и оставляем, дорогие слушатели. Пишите нам, какая из профессий вас зацепила. Может быть, захотелось в нее просто, что называется, как в прорубь с головой.
1: А вполне возможно, что вы уже ей давно освоить, занимаетесь, и как бы поняв ее истинное предназначение, вы поняли, что стоит завязывать с этим.
0: Да.
1: Ведь вполне возможно, что сейчас нас слушает, допустим, бригадир двора из Ложниц. И думают...
0: Обняв за талию, да, какую-нибудь выбивальщицу мягкой тары.
1: Допустим. Знаешь? Вообще выбивальщица мягкой тары, это может быть...
0: Это ты не путай с обнимальщиком мягких форм на дворе наложниц.
1: Но это обнимальщик, а то все-таки выбивальщик. Тут, знаешь, тоже есть свой нюанс.
0: Ну, я смотрю, как-то у тебя уже вздымщик какого-то энтузиазма ты какой-то стал.
1: Ну, в нашем с тобой возрасте тема в основном пошла. Вздымиться может исключительно, да, энтузиазм.
0: Ну, а радио, ну, Чапыльдук требуется по-прежнему главный обогатитель, чтобы мы могли продолжать выпускать наши программы.
1: Ну, главное в том, что у нас обогатитель есть.
0: Ритуальных слуг,
1: обогатитель у нас есть, но главный не
0: кажется.
1: Главный обогатитель никогда не помешает. Главное, чтобы был хоть какой-то, но всегда, если есть главный, это...
0: Да. Все, ну что ж, спасибо, с вами были демонстратор пластических поз практически.
1: Да, это вот ваша покорная слуга.
0: И я, ну, назовем меня аппаратчиком, скажем, язычковых инструментов.
1: Ну, арматурщиком.
0: Потому что владение язычковыми инструментами на радио, это прежде всего.
1: Совершенно справедливо. Но отметьте, Андрей, что все-таки аппаратчик язычковых инструментов, такого нету. Такой нет профессии. Есть арматурщик.
0: Арматурщик, да, это существенно.
1: Это немножко другое.
0: Ну что ж, спасибо, дорогие друзья. И до новых встреч.
1: Да.
0: Пишите, осваивайте новые профессии. Увидимся.
1: Счастливо.

0: чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фрилансер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз
1: на мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор. Задумайся!

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиплюдок.

мы предлагаем окунуться в теплое море ностальгии музыки 70-х годов. Лаванда – нежный цветок, символ верности,

Предлагаем вашему вниманию песню для наблюдения за раскрытием бутонов душистого горошка. Наберитесь терпения, дорогие друзья, и весь следующий час, день и неделю мы с вами.

0: А сейчас в эфире новости для людей с ускоренным восприятием информационного потока.
1: Quick News на радио Чипельдук.
2: Добрый день. В студии радио Чипельдук Ермолай Билибин. Новости. МГУ попал в список 50 лучших вузов мира. Московский государственный университет смог подняться на 35-ю строчку в международном рейтинге высших учебных заведений по специальности лингвистика. В упаковках от фастфуда содержится много опасных веществ. Такую информацию в ходе исследований получили ученые из Дании в ходе ряда экспериментов. Шиномонтаж на Ленинском. Скидки до 30% сезонное хранение резины. Удобно, надежно, классно. Шуршание фольги и звон бокалов могут вызвать приступ эпилепсии у кошек. Ветеринары выяснили, что кошки очень восприимчивы к резким звукам. Частые раздражители могут вызвать глухоту у котов старше 15 лет. В России запустился синхронизатор рекламы, позволяющий синхронизировать рекламу сразу в нескольких каналах коммуникации: ТВ, радио, интернете и офлайн. Неизвестный вынес из банка в Подмосковье 11 миллионов рублей. Майонез Шмайц всегда на вашем столе. Майонез Шмайц. Вкусно, надежно, быстро. Спорт. Сан-Антонио вновь вышел вперед в серии с Клиперс. Новость интернета. Facebook расширяется, запуская конкурента Skype и FaceTime. А зубная паста Колдрамет White очень хорошая. Рекомендуем Колдрамин White. Колдрамелт. Колдрамел. Кондромел. Новости кино. Актер Эйс Баттерфилд может стать новым Человеком-пауком. Ранее на эту роль претендовали Нэт Вульф, Том Холланд, Тимоти Чаламет и Лиам Джеймс. Культура. Лев Толстой написал «Войну и мир». Лермонтов – это поэт. Убит на дуэли. Штирлиц играл Тихонов. Мюллера – Броневой. Продолжаем. Это новости культуры. Жан-Клод Ван Дам – классный чувак. Пам-пам-пам-пам – написал Бетховен. Это были новости культуры. Доллар 51, а сейчас уже 55, а сейчас опять 51, а сейчас 60, нет, 57-30. Это был квик-курс доллара на сегодня на радио Чипельдук. И о погоде. Завтра ветер слабый до умеренного, без осадков, тепло, сухо, приятно. В студии радио Чипельдук был я, Ермолай Билибин. Увидимся, хотя я еще не ушел.
1: Quick News на радио Чипельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Композиция, которую вы только что прослушали, превосходно подходит для лингвистического анализа по методу Сосюра. А тем же, кто предпочитает лингвистический анализ по Лакану, мы предлагаем следующий аудиотрек.

0: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.
1: Sa tête aux yeux froids.

corps et si tu bouges, le serpent.

silence et s'approche de toi. Il murmure dans une langue

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Итак, автомобили из Кёльна и из Киева направляются к нам сюда, в Москву, на парковочную базу радио Чипальдук. И мы выясняем у сотрудников службы, каково количество свободных мест сейчас в непосредственной близости от нашей радиоточки. И вот сейчас происходит набор заветных чисел.
3: Да, мы звоним нашему парковщику. Но не факт, что мы дозвонимся. Да?
4: Алло.
3: Алло, Зорик?
4: Да.
3: Это беспокоит радио Чипальдук.
2: Ну, это мы.
3: Мы, да. Мы хотели узнать, как обстановка с парковкой. У нас сегодня припарковаться можно там перед зданием?
4: Не знаю, у меня процедуры, я к врачу сходил.
2: А, то есть вы не на месте?
3: Ага.
4: Нет. Зубы у меня опухоль, челюсть.
3: Зубы.
4: Не знаю, что делать. И удалять не могут, потому что рот не открывается, и ничего делать не могут.
3: Ага.
2: Слушай, эта обстановка-то сложная. Сложно. Это хуже, чем с парковкой.
3: Да, сейчас в очереди сидите, да? Или
4: нет,
3: прям?
4: Я уже вышел.
3: А, вышел. Процедуры были, да?
2: Так вопрос-то решен или нет?
4: Вопрос с чем?
2: Ну, с местами во рту, скажем так. Парковка во рту. С местами открылся?
4: Они нагревают эту, как его, УВЧ назначили.
3: Ага, такую, да, лампой прогревают.
2: А кто сейчас на посту? Кто отвечает сейчас у нас за парковочную зону?
4: Да нет там никого. Машин было мало сегодня.
3: Мало, да.
2: А когда следующий сеанс к стоматологу?
4: А?
2: Когда вновь на процедуры там? То есть это вопрос нескольких сеансов, да?
4: Не знаю.
2: Понятно.
3: Ну все, желаем здоровья.
2: Да,
3: тогда.
2: Счастливо, Зорь.

0: разговорчики.
1: Хочется уже, наконец, какой-то стабильности, говорил маятник.

Radio Cipelduc.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

0: Устройства и механизмы народов мира. Выпуск 611. Наименование устройства. Экспериментальная центрифуга для влажной и сухой химчистки живописных полотен, гобеленов и предметов искусства на тканевой основе.
1: Принцип действия. Снятое с подрамника живописное полотно, написанное маслом, аккуратно помещается в стальной барабан внутрь центрифуги.
0: Далее в емкость заливаются особые чистящие реагенты, нейтральные по отношению к красочному слою картины.
1: Затем начинается вращение центрифуги со скоростью до 300 оборотов в минуту. И происходит химическая очистка художественного изделия от пыли, копоти и поздних наслоений.
0: А также освежение красок и заделка мелких трещин и патины.
1: Ленинград. Русский музей. 1962 год.
0: Химчистка и отжим картины Айвазовского «Девятый вал».
2: Ворочай ведро, как парень, давай. Давай загружай, шестой подрамник.
3: Куда ты суешь, брат?
2: Давай, на 250. Раскручивай, да-да-да.

холостяк – это тот, кто одновременно и хочет жениться, и радуется, что не женился. Генри Луис Менкен.

0: Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.
1: And now the purple dust of twilight time steals a

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Первую большую провел 18-го. Тогда было 502, в том числе представители 70. Было 22. Вторая прошла 24-го. Ответил на 40. Участвовали около 700. 27-го провел третью, ответил на 48. 23-го прошла четвертая. За 3 часа и 2 большинство 27, как и в прошлые годы, сумели региональные. 3 носили личный характер. Та, что была 31-го, стала 5-й и традиционно прошла на 23 дольше. В зале 14-го работали свыше 400, около 380, включая 56, более 60 и свыше 40, напоминает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпельдук.
1: У меня огромный интерес к России как культуре, которая очень сильно отличается от моей культуры. И это касается всей Европы. Если я сегодня разочарован Западной Европой, я разочарован Россией в таком же самом степени. Но я вижу, что те два важных элементов, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей.

0: А чтобы от Запада приходил порядок и уважение к закону и так дальше, и более человеческие отношения человек к человеку.
1: Кшиштоф Зануссі на радіо Чепельдук.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, Анастасия.
4: Да.
3: Анастасия, итак, Чипальдук. Начнем.
4: Здравствуйте.
5: Начинаем. Так.
3: Ну что ж, вот мы и вместе.
5: Вот и настал этот долгожданный момент.
3: Ну что же, такое у вас 3 шестерки в номере телефонном. Безобразие какое-то.
5: Какое-то, да, что-то не очень.
3: Мы не мистики, но... Ну, мы не мистики, но, знаете, я побаиваюсь автомобилей на дороге с 3 шестерками.
5: А у вас еще в коде 2 шестерки. У вас там 5 их набирается сразу.
3: Да.
4: Опасность втройне.
3: Ну, с нами не страшно. Мы талисман, мы приносим удачу. Куда вам принести удачу? Вы в Москве?
4: Да, в Москве.
3: Вы сейчас как-то стеснены в обстоятельствах, как не можете свободно изъявить.
4: Да нет, я могу говорить все вполне свободно, учитывая то, что я пару часов назад потеряла телефон, у меня его украли в метро.
5: Вот. Ой, расскажите, это же интересно.
3: Подождите, а мы сейчас звоним вам по пейджеру, что ли?
5: На пейджер.
4: А я работаю в операторе связи, поэтому я взяла себя в офисе другой телефончик обычный.
3: Здорово.
4: И заменила себе сим-карту, да.
5: И мы первые, кто вам позвонили, чтобы вот так вот... проверочную.
4: Да.
3: Мы можем вас назначить агентом, если вот наши слушатели будут терять телефон, то чтобы через вас, допустим, как-то восстанавливать. А мы поставим это на широкую ногу, будем брать процент баранками.
5: Сами будем забирать телефон сначала. Вот как вот сейчас.
3: Да. Это не вы мне звоните, кто-то звонит.
4: Нет, это точно не я.
5: Слушайте, ну а потеряли вас, вы сами опростоволосились или вас провели вокруг пальца?
4: Мне кажется, что пока я разговаривала со своей подругой, кто-то бессовестно вытащил из моего рюкзака телефон и кошелек.
5: Да. А еще и кошелек?
4: Да, но благо там ничего сверх такого не было. У меня есть хорошая привычка хранить все самое ценное по карманам. И
5: правильно. Должны быть псевдокошельки. Вы знаете что, в следующий раз? Надо телефон тоже делать полым внутри, псевдотелефон. У вас вот есть же псевдокошелек, где ничего нет.
4: Так, да.
5: Вы теперь делаете себе псевдотелефон. Какой-нибудь крутая начинка, допустим, чехол может быть очень крутой. Вот. И, соответственно, когда они будут вас вытаскивать, у них будет полный облом, понимаете?
4: Это... Я думаю, что можно в Китае заказать, там, допустим, корпус от 7-го айфона.
5: Нет, ну да, сильно не заморачивайтесь, где-нибудь на Савеле, где там можно...
4: Ну да, кстати.
5: Конечно, чего. И будете тогда, вот, так сказать, вот им, чтобы им повадно было. Подругу, да, опять-таки, берете подругу, выезжаете в ту же точку, и что, они у вас свистнут быстро?
4: Конечно, да, это, да, на что... Пушкинской-то.
5: Тем не на Пушкинской. Поэтому что на них? Надо же их пожалеть потом будет. Можете им написать объявление потом, кто вот взял пустой телефонник, то есть, ну, извините.
4: Это да.
5: Ну что, а может быть, мы споем какие-нибудь, что-нибудь посвящение вот нашим вот этим вот жуликам? Какой-нибудь. Вот, что бы вы хотели им вот рассказать, что-то какое-то, может быть?
4: Я не умею петь, я так...
5: А так? Ну, можете так.
4: Ну, подвывать могу.
5: У вас подвой Чипальдуку. Есть такая новая рубрика.
3: Подвыв. Мы джинглы готовим.
5: Да, да, да. Вы можете чуть-чуть подвыть? Ну, чуть-чуть подвойте, не стесняйтесь. Давайте, хотите, мы сначала. Вот, смотрите, мы подвоим. Ну, вот видите, вам тоже остается подвыть чуть-чуть. Нет, это не искренне. Более так, как-то...
4: Не искренне?
5: Да, поэксклюзивнее. Поищите себя чуть-чуть в этом.
3: А потом на улице Подвойского.
4: Подвойского. Какую мелодию подвывать-то? То есть, ну, я же подвываю под какую-то мелодию определенную.
5: Нет, мы сделаем мелодию, исходя из вашего вытья. Как вы будете подвывать, мы потом под эту мелодию.
4: Я поняла. Ну, да,
3: с вашего житья вытья.
5: Так, начинаем подвывать. На счет 4. 1, 2, 3, 4. Подвывайте.
4: подойдет?
5: Ну, надо еще парочку.
3: А мы должны разочарованно тогда повыть после этого.
5: Нет, давайте еще раз. Ну-ка. Так, еще воем, подвываем чуть-чуть.
3: Сделать пятисильный джингл, потому что радио Чапельдук не разочаровывает никогда. Вот у нас тут дополнительные голоса пошли.
5: Вот еще, видите, как тема-то пошла.
3: Игорь, поддержите наш.
5: Подводите.
3: Вот, видите.
5: Вот. У нас тут собачий час.
3: У нас какой-то стая. Стая единомышленников, понимаете? Мы шакалим. Сейчас.
5: Ну, главное, что мы хотим просто поддержать
3: ищем
5: вас,
3: друзей.
5: Чтобы у вас, да, у вас проблема в связи с потерей телефона.
3: Чтобы вы не унывали.
5: Да.
4: Да не, не унывали, да. Хорошо.
3: Да, да, все.
5: Ну, отлично.
3: Хорошо.
4: Да.
5: Но ведь это была такая старенькая Nokia, да, правда? Телефон-то был, конечно, никудышный.
3: Кирилл, это ты, что ли, спел?
4: Ну, iPhone 5, ничего страшного.
5: Пятый, наверное, крутой, я не знаю.
4: Да не, ну так.
3: Ну, сейчас 9-й вышел только что.
4: Не, 10-й же.
5: 10-й. Что ж такое? Да. Люди совершенно вообще в полной зависимости от этих аппаратов. Но Настя все равно держится нормально.
3: Отстали мы, да.
5: Да. Ну что же, подвыли вы неплохо.
3: Мне мало все равно. Вот,
5: чего,
3: бытья
5: мало?
3: Чего-то не хватает, не могу понять, не знаю.
5: А что не хватает? Ну давай, что-то не хватает.
3: Вот чего-то не хватает, не знаю.
5: Человек украли телефон.
3: Мы ведь иногда не знаем, чего хотим. Вот, вот в чем проблема-то.
4: Ну, это сложно, когда не знаете. Чего
5: хотите. Чего они хотят.
4: Надо знать, чего
3: хотите. Мы точно знаем, что мы чего-то хотим, но вот ага. Что именно мы не понимаем, что хотим. Вот в этом проблема. Это таких
4: надо
3: много.
4: Идти от меньшего.
3: От вот. Меньшего.
4: Хотя бы минимальное такое желание, а дальше уже будет видно, угу. Чего хочется.
5: Идти от меньшего?
4: Ну да, ну сначала выполнить какое-нибудь свое минимальное желание, а потом ты поймешь, что ты можешь сделать.
3: Минимальное у нас,
4: больше.
3: Знаете, что оказалось? Ага. Расстояние по времени между вашей заявкой и нашим звонком. Мы
4: да?
3: Редко кому так быстро вот, наносим звонок, реагируем.
4: Вот оно. А вы мне и на форуме ответили. Я, знаете, как искала трек, вот там он играл у вас в эфире пару дней назад. Я убила, наверное, около 3 часов на работе, в рабочее время на поиске этого трека.
5: Не нашли же, не нашли же.
4: Я не нашла, нет, вам уже помогли.
3: Не на того напали. Да. Мы собираемся кодировать ведь еще треки наши, даже те, которые известные. Вот.
4: Да?
3: Да, да, да.
5: Много треков мы же сами пишем, нет, здесь у нас на студии, поэтому их нигде услышать невозможно, понимаете?
4: Да. Я поняла.
5: Ну что, хорошей вам, так сказать, будьте бдительны, конечно, с жуликами.
4: Я постараюсь.
5: Да, да, да.
4: Спасибо вам большое за звонок, это было
3: спасибо
4: очень
3: вам за ответ, да, ведь не важно, о чем мы говорим, правильно? Просто важно сверить часы, сказать...
5: Надеемся, что когда мы в следующий раз позвоним, это не будет день, когда у вас свистнут телефон.
4: И я тоже на это надеюсь.
5: Ну, пока,
3: в общем,
5: Настя.
3: Держите карман уже. Ладно, отдыхайте.
4: Хорошо, вечер.
3: А мы немножко напряжемся под следующую музыкальную композицию.
5: Oh, yeah.

0: По вашим многочисленным просьбам, мы регулярно в эфире радио «Чипульдук» повторяем новости прошлых лет.
1: Падеж новостей на радио «Чипульдук».
2: Вам слушали на эфир за радио «Чипульдуку». А сейчас предлагать ваше познакомиться при выпуском «Последним о новостях» на Иване Зосимовых.
3: В эфире выпусками новостях. С вами Ивана Зосимове. Госдуму планируется рассмотреть ряда законопроектов, вносящих очередное изменение в праздничную календарь. Планировать вернуться в выходное дню 2 мая и обратного сократить новогодними каникулах с 10 до 5 днем. О такой плану сообщил вице-спикером Госдумы. Соответствуемое законопроектом уже внесен в Думу, однако профильным комитету по труда и социальная политику медлит с внесением ему на рассмотрениях, сообщает газету. Специалистом по искусственному интеллекту 30-летний Ко Сан станет первого астронавта из Южной Кореи, которому полетит на Му-Ку-Са. Корейцам проведут на орбите 8 днями, куда вместе с россиян будет проводить ряды научных экспериментов. Ко Сан закончил престижному национального университет Сеул. Он бывшего сотруднику исследовательского центра Самсунга. Стоимостью полета Ко Сан составляет 25 миллионов долларов. С выпуски новостях вам познакомились я, Иваном Зосимову. Продолжать нашу вещание.
2: Твой была слушать про выпусках последних с водкой новостей. И вновь... звучала хорошему музыка в Абразио Чипульдук.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта «Семеренко» по четвергам, каждый раз ломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Чудесно, да.
1: Ну, человек отдыхает уже, правильно?
0: Отдыхает, конечно, все люди отдыхают.
1: Отошли уже ко сну в горизонтальном положении?
0: Да, прикрылась перышками, буду спать. Все феи так делают.
2: Все феи так делают?
1: Все феи прикрываются.
2: А что до этого вы делали, до того, как прикрыться перышком?
0: До этого я пила чай.
2: А какой чай? С бергамотом?
0: Да.
1: С медом?
2: Почти. Да вы что, это
1: вареньем,
2: такая...
1: Подожди.
2: Это мерзость.
0: С орехами? С орехами. Болеют же все.
2: А вы болеете?
0: Конечно.
2: А что, у вас нога болит?
0: Потому что у нас север.
1: Вот. Фея, северная фея простудилась.
2: А где вы живете? Простудилась северная
1: фея. На северных ветрах. А где вы находитесь?
0: На работе.
2: На работе.
0: А где? Ну, в Таллине.
1: В Таллине, там промозгло.
2: А что же вы перышком-то прикрылись, если болеете? Шу вообще. А что вы думаете-то?
0: О чем вы думаете?
2: Ну, как перышком прикрылась, болеет.
1: Подожди, там у них и собрание фей, там несколько голосов.
0: Да, у нас собрание
2: фей. А кто эти, Они тоже болеют? Кто они?
0: Кто они? Да. Это сестра и брат.
1: Семейство фей.
0: Сестра феи и брат феи.
1: Ну, значит, все волшебники, правильно?
0: Конечно.
1: А за что
0: гномы,
1: вот все-таки
0: гномы
1: удостаивают звание феи? За что? За какие-то вот обертона в голосе, или поволоку в глазах, или легкость походки, какую-то такую порхаемость такую? Вот за что так?
2: Порхаемость.
0: Все вместе, это все про меня.
2: А вот эти ваши родственники, особенно брательник, он маленький фей?
1: Он наоборот брутальный.
0: Да? Он брутальный, там
1: брутальный
0: гном.
1: Волшебник, который мочит.
2: Брутальный,
1: злых
2: подожди.
1: Всяких волшебников он мочит.
2: Сколько ему лет?
0: 13.
2: О, это страшное дело.
1: Маленький брутал.
0: Маленький брутал.
2: Но у него иракез?
0: Нет.
2: Ботаник?
0: Ботаник. Точно, гном-ботаник. Нет, ты не ботаник.
2: Какая-то...
0: А петь будем. Будем петь.
2: А давайте.
1: Давайте.
2: Только вы не пойте, пускай он сразу.
1: Нет, а семейством прямо.
2: А, можно сразу всем.
1: Семейная, так сказать, корпоративная, фейная.
0: Мам, ты будешь петь для радио Чаплидук?
2: Что, мама там?
1: Да.
3: Если заплатит.
2: Если заплатит.
0: Если заплатит, сказал брутальный гном.
1: Кто кому заплатит?
2: Если это мама.
1: Мы вышли на тему монетизации. Теперь мы должны платить слушателям, чтобы они нас слушали. Давайте.
2: Хорошо, а долго вы будете петь?
1: Ну, немножко.
0: Можно, мы не будем петь. Никакого энтузиазма.
2: Слушайте, а давайте действительно, смотри.
1: Нету
2: смотри, они не будут петь, мы ничего им не платят, и говорить. Они нам ничего не платят.
1: Слушай, мы так вот можем закончить разговор и не выйти на главное. Она же фея. Мы должны попросить ее исполнить наше желание какое-то
2: самое
1: заветное. Да.
2: А вдруг она...
1: А наше самое заветное желание...
2: Закончить
1: от имени
2: разговор.
1: Всех... Нет, от имени всех радиослушателей.
0: Я уже боюсь.
1: Чтобы Чаплидук... продолжал свое существование, а
0: поэтому...
1: не загнулся.
0: Да, поэтому вот. Все срочно помогаем Чаплидуку.
2: Ну, вот относительно вашей мамы есть сомнения.
0: Не, почему? Моя мама очень любит помогать, между прочим.
2: Ну, сейчас, когда мы попросили ее спеть, она
0: сказала...
2: А вот спеть попросили, она сразу...
1: Петь и помогать — это разные вещи.
2: Петь попросили, сразу ценник выставила.
1: А ты вот наоборот, понимаешь, бывает наоборот. Ты просишь человека помочь, а он петь начинает, понимаешь? Это что, лучше, что ли?
2: Это очень хорошо.
0: Нет, тут уже на гитаре играют, на самом деле.
2: Да вы что?
0: Уже гитару взял брат.
2: Настроен гитару, хоть настроена?
0: И он сейчас нам сыграет.
2: Мама?
0: И мама будет петь.
2: Давайте. Так.
1: Это мама играла музыканта. На гитаре или братан?
0: Брат-гном.
2: А мама что, не затянула-то? Мы бы чуть-чуть подкинули.
0: Мама не поет, я не знаю.
2: Как не поет,
0: она
2: мама?
0: Не хочет.
1: Ну ладно.
2: А дайте ей трубочку, мы с ней поговорим сейчас.
0: Мама, на, тебе трубочку, брат.
2: Как ее зовут?
0: Быстро. Hello.
2: Hi.
1: Hello.
2: Почему не поем, мама?
0: Слова будете подсказывать?
2: Ну, смотря какие, если неприличные, не будем. А если хорошие, подскажем.
0: Хитрецы.
1: Надо какую-то песню феи. Какая может быть песня феи? Может быть, прилетит к нам волшебник к фее?
0: Нет, феи это вот это... Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. А что там дальше было?
2: Тем, кто дружит, не страшны тревоги.
0: Точно.
2: Ну,
0: нам любые дороги, ля-ля-ля-ля-ля-ля.

0: bunu. La la la la la
1: la la la ye ye ye ye
0: ye ye.
1: Мы свое призвание.
0: Точно. Смех и радость мы приносим людям.
2: Ну, хорошего вам вечера. В общем, действительно. Вот...
1: Порадовали стариков. Очень даже трогательно.
0: Миру мир.
2: Не болейте, лечитесь. Всем феям.
1: Да.
2: Да, всему клану вашему.
1: Я по-эстонски знаю только вабу кохта йоле и вихматы тусулитут.
2: Это что?
1: Это вихматы тусулитут из-за дождя закрыто. А вабу кохта йоле свободных мест нет. Ну, у меня ограниченные знания.
0: А как насчет яр? Но... Вот актуальненькая кромка льда, заметил. А чем больше гласных, тем больше душа раскрывается.
2: Ну, давай на этой ноте, длинной ноте, долгой ноте, а главное,
0: да,
2: закончим.
0: Да, море, всем
2: да,
0: добра.
2: Да, спокойной и... ночи. Это был радио Чипльду.
1: Ванна Таллин. Все, форева.
2: Пока.
1: Виру вир, миру мир. Пока.
3: Спасибо.

мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чапльдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист радио Чапльдук продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

Чипльдук. А смысл?

Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.

0: Уважаемые слушатели, в связи с большим объемом информации, передаваемой в выпусках новостей, редакторская группа «Радио Чапельдук» распечатывает тексты с большой скоростью и не всегда успевает вносить в них исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставили их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Бодрый човер в эфире Лопасти. Сядетки бразильских умаристов и фитилизонщиков приняли за участие в куции протеста в ропить закома, запрещающего высмеи пуп кандидатов. Высмеи пуп кандидатов в тизерпренты в диареп предвырбов привырбдов пред при приврыбдовр приврыбдорвной гармонии. Сраптите. Литба. Не ложепозособные клиенты Торестонов в Литбе для лопа и щеча смогут смять так нарзовенный сыбрый репозит на месте. А лождить за кипуч томазом беклазота жомно от фимилитов му одной тучи селипов. И о комоде. Завтра тождеется сухая лосничная потопа, переменная блочность до 14 пип. Восоможные можди и опильные посульки. С вами был Рикил 2Л, Рималяймер 4 и Садгорфа.
3: Listen, people. Listen to me. My name is Bella. And I was born to sing for you. The Spiritus Tango. With passion and fire. Now listen to me. First, you connect your brain with your feet. And then, you connect your feet with the rhythm. Okay. And in the end, you connect your whole body full of vodka.

0: Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps lésé. Leur passé se dévoile dans les pas.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
2: А. Б.
3: В.
4: Г.
1: Д.
5: Yeah!
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: детства.
1: Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

0: Страницы классики.
1: Не жизнь замечательных людей.
2: Не жизнь замечательных людей.
1: А малина.
2: Малина. Малина.
3: Однажды американскому ученому Александру Беллу понадобилось срочно позвонить своему приятелю.
4: Для этого ему и пришлось сначала изобрести телефон.
5: We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.
3: Как-то раз мать будущего знаменитого физика Александра Столетова, в ту пору еще гимназиста-подготовишки, явилась в Петербургскую академию наук на заседание, однако была остановлена на входе бдительными швейцарами.
6: «А вам сюда нельзя, мадамочка», —
3: сказали они настойчивой госпоже.
7: «Но позвольте»,
3: — возмутилась та.
7: «Я мать будущего знаменитого физика Столетова».
6: «Так сразу и сказали», —
3: проворчали усатые стражи, уступая ей дорогу.

0: вагоны, туловище, право, влево. Раз, два.
1: Физкультурника Гаврилова взяли ночью с постели и привезли на Лубянку как есть. В майке, трусах, спортивных тапочках, с медалью на шее.
2: «Ну что, дерьмо собачье, допрыгался?»
1: — спросил его следователь.
3: «Это ты, дерьмо собачье, допрыгался. А я, Гаврилов, добегался».
1: Гордо ответил чемпион. Следователь рассмеялся, и Гаврилова отпустили.

0: очень замечательных людей. А малина...
1: Знаете ли вы, что не так давно весь научный мир отметил 335-летие со дня рождения великого немецкого физика Фаренгейта? Или, что абсолютно то же самое, 320-летие со дня рождения Цельсия? Однажды в буфете Мосфильма за одним столиком случайно оказались кинорежиссер Васильев и кинодраматург Васильев. Оба однофамильцы братьев Васильевых, знаменитых хирургов.
2: «Ну-с, над чем сейчас работаете, коллега?»
1: – спросил первый Васильев.
3: «Ставлю большой фильм по мотивам романа Анна Каренина Толстого».
1: Гордо ответил второй Васильев.
3: «Ну-с, а вы?»
2: «Пишу большой роман по мотивам фильма «Война и мир» Бондарчука».
1: Огрызнулся первый Васильев. Как-то раз автора «Одесских рассказов» Исаака Бабеля спросили: «Вам нравится Текерей?» «Так и нравится», — ответил тот.

0: журналистики.
1: Профуршетка.
2: Профуршетка.
1: Корреспондентка отдела светской хроники. Частый гость на светских и гламурных мероприятиях.
3: И презентациях.
1: Профуршетка.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

В эфире куриный новости. На радио Чебуль. Новый вид уголовного наказания появится в 2017 году. С 2017 года будет применяться новый вид уголовного наказания принудительная работа. Об этом вас поборник 4 октября сообщил заместитель исполнения наказаний. Отметят наказание альтернативой лишения свободы. Ведомство также нравится учитывать квалификацию работников. Принудительные работы были включены в кодекс в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Это были куриные новости. В студии с вами на радио Чебуль был Александр Тутутут.

0: А сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Мбабане, Бужумбуре и электролитном проезде.
1: Where do I come in? Straight away.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 605. Специальный выпуск по материалам звукового журнала «Кругозор». 1979 год.
1: Наименование устройства. Прибор столовый. Ложка деревянная. Хохламская роспись, артикул 227С. Рассказывает один из юзеров прибора.
2: Это было под Новый год в Житомирской области. И, конечно, когда вот я получил эту ложку, я был тронут до слез, почувствовал тепло женских рук, свои края. Эта ложка неповторимая, я бы сказал. Преимущество тут кругом налицо. Да даже и сама конфигурация, и сама форма удобна для того, чтобы ей пользоваться. Это теплая ложка. И на морозе она не прилипает. Попробуй сразу вот губам поднести эту металлическую ложку. Так останутся эти губы на ней. Деревянная нет. И в котелке не загремит. И она и не тянет, и положишь в карман. Не то, что металлическая ложка. Но самое главное – тепло Родины, кусок Родины, и себя чувствуешь как дома.

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Каждое поколение смеется над старыми модами, но свято следует новым. Генри Дэвид Торо.

0: как советуют риэлторы, вкладывать деньги лучше всего в самого себя. Поскольку
1: со временем вы гарантированно превратитесь в недвижимость.
0: А затем в невидимость и неслышимость.
1: Задумайся.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Некто Коктейлер пишет: «Здрасте, запятая, питерские сибариты и постмодернисты». Я не понял, это...
3: Сибариты.
2: Он к ним обращается или он представитель?
3: А ты дальше.
2: Тихо, а это мы сейчас и узнаем. А все, кратко очень.
4: Алло.
2: Ну, здравствуйте, питерские сибариты и постмодернисты.
4: А, здравствуйте.
2: Угу, а надо как на параде. Питерские сибаристы и постмодернисты. Здравствуйте.
4: Да-да-да.
3: Радости, не полные штаны, вообще не чувствуется в голосе никакой радости.
4: А я немножко не узнал, кто это, потому что мне телефон незнакомый.
2: Как будто и вы, и не Коктейлер.
3: А вы разве не ждете звонка от незнакомого вам абонента?
4: А, здравствуйте.
3: Ну,
4: все, понял.
2: Наконец-то.
4: Что? Все, я понял. Да, извините,
2: начало разговора не иллюстрировало сибаритов и постмодернистов.
3: Да и тоже, и вторая половина.
4: Я немного был обескуражен вашим звонком, честно говоря, не ожидал.
3: Подождите, а вы когда ожидали его?
4: А я даже не знал, когда ожидать.
3: Ну так что же, обескураженным быть нельзя. А что такое вообще обескуражен? Что это за слово такое странное?
2: Вот обескураж.
4: Ну, это когда платьице порвал, стишок забыл.
3: Ну, давайте вспоминать стишок тогда, и мы будем слушать. Какой вы будете вспоминать?
2: Нет, подожди. Какой? А я вот эту тему расковыривать хочу. Что такое сибариты?
4: А, сибариты, ну, это люди, которые, так скажем, вольно трудозаняты в силу своих каких-то...
2: Да это мы понимаем. В отношении к вам это, так сказать, вот, что означает, да.
4: А в отношении ко мне, ну, я даже не знаю, что сказать.
2: То есть вы вот знатный представитель вот этого рода
4: племени? Нет, я скромный, скорее всего.
2: Скромный представитель.
4: Такой, рядовой, да, среди...
2: Не в топе, а как-то, в общем, в числе просто, да?
4: Да, в числе,
2: но,
4: да.
2: Но все впереди. Ну, сейчас как вы сибаритствуете в данный момент? Вы как-то...
4: А, в данный момент
2: вы лежите в ванной теплой?
4: Я струны на гитаре меняю.
3: И как, сколько уже поменяли?
4: Так, пока только две.
3: Ага, ну, а остальные есть что менять-то? Или, может, две поменяли, а больше новых и нету?
4: Так я стремлюсь к тому, что вот все-таки прийти к монострунному инструменту.
3: Ага. Такому, как это, тутийному, да?
4: Да, такому... то есть какой-то такой минималистичной мелодической форме самовыражения.
3: Астонатно, так, чтобы все было хорошо.
4: Да.
3: Это
4: да.
3: Хорошая идея. Значит, вы тогда две поменяли, вы тогда остальные одну обратно поменяйте, а потом 5 из 6 снимите.
4: И да, будет оптимальный вариант. Все это, как мы, сделать. Да. Оптимальный вариант.
3: Хорошо.
4: Постмодернистский.
3: Да. Тогда вот вы так это все проверните, и, может, что-нибудь нам на одной струне потом и сыграете в следующий раз.
2: А Коктейлер, это у вас как? Почему Коктейлер такой?
4: У нас была история такая с одним молодым человеком. Мы замутили музыкальный проект, вот, где всякие гадкие песенки пытались петь.
2: Ну, гадкие они замешали, смешали как бы разных жанров, каверов.
4: Да.
2: И так
4: что-то
2: далее,
4: такое. Щепотку того, щепотку того.
2: Музыкальный Коктейлер. А то мы думали, вы нам сейчас какой-нибудь рецепт экзотического пойла.
4: А вот, кстати, тут на днях мы придумывали рецепты коктейлей.
2: Так.
4: Вот, и, ну, там, по-моему, коктейль назывался «С***й неблагодарный», извините.
3: Как-то вот вас девчата обидели, что-то есть такое у вас какая-то...
4: Не, ну, да, это безотносительно к какому-то конкретному человеку. Просто.
3: Вот я и говорю, что их сразу вас несколько обидело.
2: Обобщили. Обобщили. Вышли на...
4: А нет, это на самом деле без гендерного признака, это может быть применимо к любому человеку, наверное.
2: Ох уж эта корректность, везде уже она проникла.
4: Да,
2: уже слово в простоте нельзя сказать уже, понимаете? Ну, хорошо. Так, что же еще с вас тогда?
4: Вот, смотрите, ага.
3: Ну, мы смотрим. Вот,
4: я могу его рецепт прочитать.
2: Да. А вы, кстати, теоретизировали или на практике применили?
4: А уже и на практике попробовали.
2: Ага.
3: Так, ну-ка.
4: Так, водка 100 миллилитров.
2: Так, записываем.
4: Соус острый Мивимекс 5 миллилитров.
2: Второй, что я не успел записать?
4: Соус Мивимекс 5 миллилитров.
2: Так.
4: Яйцо перепелиное 1 штука.
2: О!
3: Так.
4: Так, и все это запивается 15-миллилитровым жидкого мясного детского пюре сверху.
3: Ну, что же.
2: Коктейль, да, детский такой, как бы, да? Но для начинающих, как понятно.
4: Ну, как бы для продолжающих, но тот, кто стремится к началу.
2: Коктейль «Все впереди». Или «Все позади».
4: Ну, или «Все позади».
2: Да. Да, что в конечном счете одно и то же, потому что все приходит на круги своя. Как да, и да. Наш звонок. Мы приблизились как бы к его началу. Мы общались, как вас зовут все-таки?
4: Андрей.
2: Андреем, да. Это будущий питерский сибарит и бывший питерский постмодернист. Вы коренной питерец или как-то
3: да,
2: понаехали?
3: Нет,
4: я понаехал сюда 6 лет назад.
2: Ага. Откуда? Из Сибири.
4: Сибирь, из Томска.
2: Ага.
4: Понаехал.
2: Хорошие места, крепкий народец там.
4: Да, крепкий. Крепкий да. Морозец, крепкий народец.
2: Ну, слушайте нас, в меру поддерживайте. Очень, а можно очень, и без люблю. Меры поддерживать нас.
3: Заранее конечно, благодарны.
4: Спасибо большое.
3: Счастливо.
4: За
2: Давайте, оставайтесь с нами. Пока.
4: Всего доброго.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Большинство людей не знает, что большие куски коралла, покрашенные коричневой краской и прибитые к черепу обычными гвоздями, делают ребенка похожим на оленя.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как вы знаете, недавно Государственная Дума приняла федеральный закон номер 135 «Антимонопольные требования к торгам и тендерам». Нами был объявлен тендер на лучшую песню об этом законе. И сейчас на радио «Чип-Льдук» прозвучит песня «Победитель».
1: Музыка Веры Мэтсон. Песня о тендере.

0: Плохое радио делает из слушателей идиотов.
1: А хорошее даже из идиотов слушателей.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.

0: Global Intermedia на радио Чипльдук.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире экспериментальный выпуск круглого экономического стола «Глобал Экономика Онлайн». Вы знаете, эксперты у нас постоянные в разных городах мира, они с нетерпением ждут связи с нами, но сегодня общаться мы будем с помощью новейших технологий, таких как подкаст, Wi-Fi, WiMAX, MaxFry, CarWi, WiMay, WiNot, OneWay и WiDoUkraine, к которым мы подключились буквально вчера. То есть через спутник связи Intelsat идет сигнал, потом он по технологии Digital Compression поступает на региональные транспондеры, а потом уже после декодирования он доходит до наших респондентов в их студиях. И я сейчас с удовольствием представлю тех, кто с нетерпением ждет общения с вами. Афины, профессор Михлас Фестакис, Салоникский институт рыночных отношений. Ясос, господин Фестакис, это я здороваюсь. Токио, наш старый знакомый, консультант Токийской биржи, профессор из Токуоки, Ватанабе Микаса. Коничиво, Микаса-сан. В Париже очаровательная Рене Дебюссо согласилась ответить на наши вопросы. Кстати, она муниципальный советник по экономической безопасности департамента Шарлеруа, что уже говорит о многом. В Хельсинки тоже наш старый знакомый, который не раз принимал участие в наших программах, старший научный сотрудник финско-норвежского консорциума, профессор Юрка Таминин. Терве, говорим мы вам, Юрка. В Риме у нас господин Мальдони, Пьетро Мальдони, известный теоретик экономики Габона. И из-за океана впервые присутствует в нашей конференции профессор-экономист, автор теории монетарной рекуперации, чикагский экономист Джон Бастерфилд. И у меня сразу для разогрева первый вопрос гостям. Скажите, вхождение России в большую восьмерку – это плюс один или минус один для макроэкономического пространства мировой ценовой политики? Ага. Спасибо. Ну что ж, мнение очень интересное.
2: Алло. Мин паха пэвэ тэнэн мула оли. Эцэ тирэт мика паха пэвэ тэнэн.
1: О, ну, как вы поняли, это был профессор из Хельсинки Юрка Таминин. А сейчас давайте послушаем перевод, тем более, что сегодня для нас работают синхронные переводчики из Института мирового языка.
3: Надо сказать со всей прямотой, что данный вопрос представляет собой целый комплекс проблем. Поскольку гипотетическое развитие макроэкономических связей стран Азиатско-Европейского региона неоднозначно, то говорить о едином мировом экономическом пространстве мне лично представляется несколько преждевременным.
1: Понятно. И еще вопрос гостям. Как отразится переход к единому экономическому пространству на экспорте и импорте? Кто первый? В принципе, я согласен с господином Фестакисом, но можно поспорить с коллегой из Японии. Ну, понятно, с Европой-то проблем нет. А что делать с странами африканского бассейна? Спасибо. И последний вопрос, очень коротко, потому что время нашей программы неумолимо тает. Ослабление американского доллара по отношению к российскому рублю. Да или нет? Что ж, я благодарю участников круглого стола и хочу... Извините, Хельсинки на проводе?
2: Микакошке Степанида Аркадьевна.
1: И вам, Юрий, большое спасибо. Ну вот и завершен наш экспериментальный круглый стол с использованием новейших средств технологического общения, которые используются только на радио Чипльдук. Спасибо всем участникам, спасибо вам, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч.
4: Bye-bye.

Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция «Для беспричинно насупившихся».

0: To the company store. Cause I can't go.
1: Да здравствует Чип и Дейл. Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

0: Как бы ньюз с Владом Парамоновым на радио Чипельдук.
1: В эфире «Ясно дело новости». Неприятный сюрприз для, ясно дело, нечистых на руку чиновников и бизнесменов, всех ранее, слава богу, судимых за взятки и, ясно дело, прочие злоупотребления, МВД, слава богу, России занесло, ясно дело, в реестр, слава богу, дисквалифицированных лиц. С 1 апреля путь в, ясно дело, руководство предприятий и компаний, слава богу, лежит через эту базу данных. И шефом, ясно дело, уже не сможет, слава богу, стать человек, осужденный, ясно дело, ранее за получение, ясно дело, взятки, уклонение, ясно дело, от уплаты налогов, ясно дело, отмывание денег, ясно дело, мошенничество или, ясно дело, банковские аферы. На этом наш выпуск новостей, слава богу, подошел к концу.
0: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипельдук.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Фраза дня.
1: Яблонька от пенька недалеко падает.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Такая вот симпатичная бабочка изображена, и написано «Микаэла». Ну вот, звонить
3: каком,
2: можно.
3: В каком году?
2: А это у нас списочек от 16 мая 2009 года ждет.
4: Алло.
2: Здравствуйте, Микаэла.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень рада вас слышать.
4: Да. Кто это?
3: Как вот 6 лет назад вы жили-поживали?
4: Кто это?
2: Бабочкой порхала 6 лет назад.
3: Сказала, любила, вот, очень нас любила 6 лет назад.
2: 6 лет назад,
3: вот
2: назад хотела, знаю, чтобы мы позвонили, а уже сейчас и забыла. Поматросила и бросила.
3: Да, да.
4: 6 лет назад?
3: 6 лет назад. Вот мы же не спрашиваем, сколько вам тогда было лет. Мы спрашиваем, чем вы занимались. Не жалеете ли вы, что вот это безвозвратно ушедшее время уже не вернется? Или что там?
4: Ну, представьтесь, но мне как-то неудобно.
3: Да нам тоже неудобно.
4: Инкогнито.
2: С инкогнитами ей неудобно. Мы радио Чипыльдук.
3: Один вопрос.
2: Чипыльдук, Чипыльдук, радио Чипыльдук. Помните такое?
4: Да.
2: Ну вот, все, чувствуется, что человек не слушает. Не в материале, не в теме.
4: Так вы же закрылись.
3: Вспомнил хоть.
2: А мы приоткрылись опять.
3: Да.
4: Приоткрылись? Мы это как... же прекрасно.
3: А мы не закрывались. Мы же
2: то потухнет,
3: фиктивное.
2: То погаснет. Да, мы пережили этот период. Мы возродились из пепла.
4: Чудесно.
2: Ну,
4: я очень рада.
2: Возвращайтесь к нам в наши пенаты, в ряды слушателей.
4: С удовольствием.
3: Ну как эти 6 лет? Давайте, 16 мая будет юбилей, как вы нам написали.
4: Да
3: давайте.
4: Вы что?
3: Бегло.
2: Да,
4: ну,
2: да,
4: вышла
2: вот
4: замуж, родила ребенка.
3: Ну так. Все нормально, так.
4: Да. Вот, как раз будет ровно 2 месяца дочке.
2: Угу. А вот тоже было бы хорошо, чтобы 6 лет было.
3: Ну, ты что, ты прям...
4: 6, нет.
3: Тогда, когда писала нам Микаэла, она и в ус не думала.
4: Да, в девках еще была, да. Еще.
2: Сама но ребенком была.
3: Конечно.
4: Еще. Да.
3: Но в целом развивается
4: вот,
3: все
4: что...
3: позитивно, да?
4: Да, все лучше и лучше.
3: Угу.
2: Хорошо.
3: Да, сейчас время-то на Чипыльдук будет выделяться?
4: А каким образом она должна выделяться?
3: Ну, должны быть задействованы как минимум уши, потому что они должны быть свободны.
2: Свисать.
4: Свободно.
3: Свободно свисать. Чтобы туда попадал...
2: И хотя бы один пальчик нужен, чтобы кликнуть мышку. Мышкой. Или там на каком-то...
3: Нет, это можно попросить. Понимаешь, можно попросить, чтобы кто-то это сделал.
4: А кто там под руку еще говорит? Я общаюсь с несколькими людьми, да?
2: Да, нас двое.
3: Нас двое, и еще двое сидят рядом. Вот смотрите.
4: Удивительно, каким образом вообще вспомнили о таких старых подписчиках.
2: Заявочки у нас тут.
3: Да
2: у
3: мы,
2: нас
3: знаете,
2: списки.
3: У нас тут сотрудники недобросовестно выполняют работу, и мы с небольшим опозданием позваниваем. Вот,
4: с небольшим, да.
3: Да, чуть-чуть задержались. И
4: я хотим... даже не помню, что, да, зачем я оставляла свой контакт, не помню даже.
3: Нет, вы знаете, вы, я вам скажу так, даже мы скажем вместе, что из тех 15 человек, кому мы сейчас дозвонились, вы первый, кто хоть что-то помнит. В основном...
4: Нет, я очень любила ваше радио, да, постоянно слушала. А потом, ну, как-то вот то ли стало все повторяться, и не помню, что-то там как-то вот как заезженная пластинка стала крутиться, и я как-то соскочила с темы.
3: Ну, знаете, можно просто протереть было как следует.
2: Влажной тряпочкой, смоченной в эфире. Протереть, стереть это.
4: Я не стала заморачиваться, переключилась на другое радио.
2: Переключайтесь вот обратно. За 6 лет там 3 или 4 новых шутки появилось.
3: 5, Андрей.
2: И 9 мелодий новых.
3: 9 новых мелодий.
4: Ничего себе.
3: Да вообще.
4: Ну, загляну тогда.
3: Конечно.
2: Да, адрес...
3: Надо подсаживать грудничка.
2: Вспомните адрес или нет?
4: Конечно.
2: Найдете. Ну,
4: да,
2: хорошо.
4: Ваш сайт я хорошо помню.
3: Да у нас там все изменилось. Он уже не наш, а тот, который наш, другой.
2: Там всякие кнопочки, там есть чемодук, это вот вы избранное можете добавлять. Прям вот слушаете эфир и нажимаете на плюсик, и трек добавляется ваше избранное.
3: Или если вам просто какие-то штуки интересно послушать, можете...
2: В архиве их найти, сортировать по алфавиту или по рейтингу, по новым, по старым, картиночки всякие.
3: Грудничка уже надо подсаживать на Чипыльдук.
2: Пора. Сейчас самое оно.
4: Да. Ну вот, да, как раз я...
2: А если то, будет что... не нравиться какая-то, там есть кнопочка такая, спиралька.
4: Да?
2: Нажимаете, там перекрывается другой мелодией. Либо одна, либо другая понравится.
4: Мне вот как раз сайт и понравился, как я подсела.
2: А вообще можете без звука. Вот смотрите сайт только. Мы уже будем счастливы. И пишите, пишите нам. И подсаживайте следующее поколение.
3: Ну что же.
2: Микаэла, все.
3: А может там ребенок что-то? Он спит сейчас? Как он себя чувствует?
4: Спит. Спит, ну, и это счастье.
3: Сопит? Сопит?
4: Сопит, спит, да.
2: Не отнимай свободное время.
4: А мы можем пока покушать.
2: Вот, пусть покушает спокойно. Все, хорошего вам весеннего настроения на все лето, осень и зиму. Пока.
4: Спасибо, пока.
3: Ну смотри, а ты говоришь, все умерли. Нет, нет.
2: Есть один.
3: Живы, живы эти люди, кто начинал слушать Чипыльдук в далеком
2: 1800... 2009 году. Ну, хорошо.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: страницы классики.
1: Андрей Кнышев. Коктебель. Рассказ пожилого экскурсовода. Запись 1987 года.
2: Коктебель. Кто не бывал здесь, кто не лазал вверх-вниз по его каменистым кручам, чуть забрезгует рассвет, поднимите руки. Вон отсюда. Только за последние 4 года Здравница отдохнула друг от друга 1,5 миллиона человек. Город-курорт, город-труженик, город-музей. Неверно было бы сказать, что его история уходит глубоко вдаль. Нет, она уходит далеко вглубь. У римского историка хитросплетение. Находим, что сюда забредали еще аркадские пастухи, влекомые скотом. В допотопное время в гавань заплывали за золотым руном аргонавты. Плывший с ними в трюме Публий Овидий Насон грядущий писал об этом в своих «Мухоморфозах». Здесь были в поисках руна, руна здесь нету ни хрена. Перевод Марианны Сапшвант, что существенно. Так, пройдемте дальше. А Коктебель воспет. Здесь в брызгах прибоя и слюны читал свои вирши безумный офтальмон Напалков. Это его записал Грум Гржемайло-младший. Помните? «Я каждый камень, Коктебель, в тебе пометил, как кобель». Перевод Эльвиры Штюрк-Фельглоссен. Поэтический сборник «Содрогнись в поцелуи». Санкт-Петербург, 1912 год. А заехавший на пироги к трюмощеву Финтельпляц так и не вставил

из трубопровода, из синтуки, пжни, Ёжгород, Коктебель. Обливался этой водой по утрам еще мамин сибирюк, лечивший здесь свою сибирскую язву. Трохи оклемался, кажись, полегчало, запишет он в своем дневнике за день до кончины. Вот далеко не полный перечень букета болезней, от которых исцелил коктейль Минвод Коктебеля. Здесь лечат страдающих малярией, неправильным прикусом, сепсисом пуповины, сглазом, блаженностью, пляской святого Витта, синдромом Альцгеймера, грыжей Шморля, рожей профессора Потапова, воспалением хитрости, тихим сапом, политической близорукостью, шалгемой, прихлюстом, внезапным встрепетом, майской вопью, ломотой, сухоткой, чесоткой, усушкой и утруской, перемедью, гнойным бзиком, глопотомой, ебединым хнырсом, туфтофолой, хроническим свербитом, гнусным агаканьем, коленной подзадью, сапелью весенней, нечаянным ветрогоном, гиенной припоминухой, юрайским гипом, мочеточным ударом в голову, бубонами, угрями, цыпками, инклюзивной порнухой, кишмячной кишелой, несварением яичек, расхряслостью среднего уха, свищом макушкой, кошечным и многими-многими другими. В 1914 году под Кривым Таганрогом в клозете императорского литерного был обнаружен едущий в Коктебель зайцем орехов зуй. Остаток пути он проехал уже, зачепившись подтяжками за буфер, по левому рельсу на правой пятке, смазанный бараньим жиром. Так и доехал он, безвестный, босоногий, с батоном финского сервелата под мышкой и орехом за щекой. С тех пор зуя здесь знают все. Его бил каждый. Посмотрите направо. Некогда кустистые, а ныне поджарые лысоватые холмы, напоминающие чем-то горы Эстремадуры, облюбовали планеристы. Около 1500 разбивается их здесь ежегодно. Вот почему на одном из холмов в братской могиле покоится прах местной тёлки-рекордистки Нюры, погибшей от руки предателя, пастуха Максима Бруцеллёза, подрезавшего стропы её дельтаплана. А на соседнем холме с отметкой «высотка 54» в тени под ракитой, подложив под голову томик Жуковского, а под ноги том своих стихов, чтобы было повыше, Шалтырин любил, бывал, че слушать, как в листве кроны чирикают воздушные поцелуйчики, коих прикармливал он засахаренными фигами. В 15 веке сюда приходят гешпанцы стрельнуть папирос. Иудея пытается обосновать здесь свою Палестину, но безуспешно. А в 1792 году город посещают королева Елизавета и герцог Фердинанд. Тут в Малахитовом зале главы государств Австрии и Франции подписывают договор о ненападении Венгрии на Турцию. Братья Алексей и Максим Горькие, находившиеся до этого на капремонте, прибыли сюда морем, когда сломали себе левую ногу. В тенистых аллеях парка они любили околачивать костылем с грецких орехов жареные каштаны. С бутылкой непочатого шипра за пазухой и болтающейся из-под фалт фрака парикмахерской грушей шлялся с утра до вечера по местному маликону здешний бутлегер Тимка Плафон. Море здесь своеобычное. То спокойное, гладкое, а то вдруг нет. Старожилам особенно памятно цунами 1929 года, после которого никого из них в живых не осталось. Коктебель – излюбленное место высадки зарубежных шпионов-аквалангистов. Об этом свидетельствует

Тут их чучела в местном краеведческом музее. Об этом поведал нам и начальник погранзаставы, полковник Исаак Погранзон. Их привлекают здесь красота, романтика, прозрачность голубой воды, в которой их косяки хорошо видны. В 1958 году постановлением Крымского полезного совета решено было отдать солнечные пляжи бухты под лежбище котиков. Однако тупые и своенравные твари почему-то облюбовали холодные скалы земли Франца Иосипа Кобзона, которые также бывали тут зачем-то. А вот перед вами тоже очень интересный объект. В местном ломбарде пылятся милые сердцу вещицы, которые будут распроданы в эту же пятницу через много-много лет на лондонском аукционе Сотбис. Например, такие, как пуговица от жилета Уинстона Черчилля, попавшаяся в пельмени посетителю кафе «Маринка» в Экотову, фельдеперсовый чулок Греты Гарбо, в котором Грета в последнее время хранила свои сбережения, пломба из зуба Бири, которой была опечатана квартира Ежова, коллекция пенковых трубок, 139 штук, со слюной Шаляпина, Комиссаржевской, Саввы Морозова, Анны Павловой и собаки Качалова. Клюшка Дзурилы, монокль Гогенцоллерна, палочка Коха, азбука Морзе, микрофон Жучок, установленный в нужнике Центрального дома литераторов для подслушивания их задних мыслей, шашка батьки Махно, взятая за фуку батьки конармейцем Сидельниковым. Белые носочки Майкла Джексона, ненадеванные 3 штуки. Набор геморроидальных свечей, 70 штук, с юбилейного торта маршала Л. И. Брюкина. Экслибрис писателя Кошкера с надписью «Из книг Булгакова». Ресничка Эйзенштейна. Фонограмма с записью знаменитого гоголевского смеха. Около 3,5 часов звучания. И многое другое. Но вернемся все же в наш Коктебель. Проходите, проходите, товарищи, да. Регулярно гулял вот здесь по кромке берега в своей простреленной шинелке Петр Николаевич Врангель, пока не был сброшен в Черное море регулярной Красной армией. Долго дрейфовала в суровых широтах мужественная полярная станция СП-21, пока не сдрейфила именно сюда. В 1906 году девственную тишину Судакской шоссейки вспорол первый реанимобиль, привезший на отдых первого крупного царского чиновника и 2 ящика клизм с оказией. Здесь учился мыслить нешаблонно Шпенглер, Горяев снюхался здесь с Шуваловым, а поговаривают, что в доме номер 2 по улице Фрунзе за ситцевыми занавесками коротает остаток дней Мартин Борман со своей боевой подругой Матильдой Шмуц. «Непочатый край!» — так отозвался о тутошних местах Никита Хрущев. «Город-курорт, город-труженик, город-музей». Любят здесь отдыхать и молодежь, и старики, и женщины, раненые и дети. Красивый вид открывается на город с бухты и барахты. А широко и вольготно, словно куртизанка на оттаманке, раскинулся на побережье бухты пионерлагерь «Искорка». А дальше повдоль заборчика гликось притулились плечуком друг к другу профилактории завода «Йоксельмаш», турбаза торговой фирмы «Внешпосыл нафиг», пансионат колхоза «Красный миллионер», валютный пионерлагерь «Березка». А в будущем край еще более расцветет. Гостеприимно распахнут свои двери «Лепрозорий», «Виварий», ведомственный дурдом Союза композиторов, санаторий мясомолочного направления, ветеринарная лечебница для алкоголиков, акварий, колумбарий 4-го главного управления и венерологическая грязью лечебница гоп-концерта.
Сюда хлынут тысячи лимитчиков, проходимцев, иждивенцев и бездельников. Качество обслуживания подскочит ровно в 2,5 раза. Одним словом, добро пожаловать в Коктебель, в этот райский уголок. Дурово.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

0: прозвучала мелодия для разведения опоссумов.
1: Подобные ритмы, как установили ученые, повышают шерстистость и снижают линькость этих милых зверьков.
0: Жителям блочно-панельных домов серии I-522A башенного типа посвящается наш следующий трек.

Чипльдук. Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: go to number one.
1: Ну а сейчас, чтобы немножко встряхнуться, послушаем забойный заводной хит группы «Европа» «The Last Countdown».

この胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃まみれの夢を抱け。

0: Наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции. Кончилось этот восторг. Ну, так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
1: Интернет-радио «Чипльдук». Самое скучное радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам.

0: Бам. В Москве 20 часов 20 минут ровно.
1: Радио Чиплюдок. Наконец-то.
2: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы прослушаете фрагмент лекции. Ее проведет для вас ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов, президент фирмы «Еда» Парфен Николаевич Кругов.
3: Вот о чем мы будем говорить сегодня. А сейчас, вы знаете, развернулась широкая дискуссия о еде. Собственно, она никогда не прекращалась, и многолетний этот процесс дискутирования. Нужно ли есть? Когда? Зачем? И вообще, полезен ли этот процесс, или можно обойтись без него? Ну, у нас, как всегда, перед праздниками, в которые проходят застольем, всегда опять вспыхивает с новым, так сказать, огоньком эта дискуссия. Ну, что я могу сказать? Еда полезна. Скажем, еде – да.

Древние люди ели, древние греки ели, древние римляне ели, европейцы ели, туземцы ели, иногда европейцы. В средневековье ели, и мы с вами едим, и дети наши будут есть, дай бог. Попытки отучить людей от еды потерпели фиаско и крах. Конечно, выбор еды – это выбор каждого, есть или не есть. Это гамлетовский вопрос, но ответом на него, конечно, может быть только лучше есть. Еда – это еще и удовольствие, это и новые впечатления. Да, я напомню, что мы с вами беседуем о еде. С вами я, Парфен Николаевич Рогов, ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов. Так вот, еда...

0: каких-то поступков. Без еды эти дальнейшие какие-то вещества тоже не могут образоваться в природе. И мы участвуем в этом процессе, хотим мы этого или не хотим. Обычно мы это хотим. Хотя, конечно, еда отнимает много времени. И вообще это как-то принижает человека, давит на него, тянет к земле. Это как бы низменно. Получается, что это такое что-то земное, мирское, плотское, понимаете? И ротовое отверстие у человека обычно в этот момент занято процессом еды, вместо того, чтобы использовать свой ротовой речевой аппарат, это вот отверстие в голове, которое вместо этого, получается, заткнуто каким-то комом, куском какой-нибудь еды, понимаете, как кляпом. Кляпом таким. Вот. Когда в еде попадаются какие-то вредные вещества, это хорошо. Организм с ними начинает бороться, он их выводит, и это укрепляет иммунитет. Поэтому парадоксально, но скажу так, чем больше в еде вредных добавок, тем лучше. То есть чем вреднее еда, тем она полезнее. И тем больше ее нужно есть. Существует два типа людей. Те, кто вообще не ест, практически бросил это, отказался от этой вредной, как они считают, привычки. И, с другой стороны, те, кто постоянно, перманентно ест. Иногда круглосуточно, даже ночью, но это крайность. Вспомним, что мы с детства говорим ребенку. Кушай, расти большой, а то сил не будет. Ну, еще за маму, за папу, за бабушку, за дедушку. Нет. И мама, и папа, и бабушка должны есть сами. Ребенок совсем не должен за маму и за папу есть.
1: Напоминаем вам, что в рубрике «В помощь засыпающим» вы слушаете фрагмент лекции, которую читает ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих материалов Пармен Николаевич Рогов, президент фирмы «Еде Да».
0: Сейчас у нас вообще добывать стали все больше еды. Развернутую пищу добывающие комбинаты, всевозможные едальни, едоводческие хозяйства, какие-то едоразвесочные и едопогрузочные предприятия, вот, общество защиты едоков, фабрики, формовки, упаковки еды для питания. В отличие от еды, которая идет для других целей. Но об этом в другой раз. Проводился такой эксперимент. Вот. Это новинка, такая, давать еду на прокат. Ну,

0: Нет, наоборот, должно быть, кто не ест, тот не работает. Потому что откуда-то взяться силам, энергии, так сказать, мало кофе ел, как мы знаем. Вот, ну, что же, на этом на сегодня, наверное, мы закончим. Я сам перейду сейчас тоже к приему пищи. Пища – это, в принципе, синоним слова «еда». Но еда – более, так сказать, синтетическое слово, более благозвучное, да, в каком-то смысле. В нем можно содержится вот это «да», «да». Вот, так что, когда я ем, я глух и нем, я замолкаю. И всем приятного аппетита. Всего вам доброго.
1: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» прозвучал фрагмент лекции, которую читал президент фирмы «Еда», ведущий специалист Института исследования еды и сопутствующих веществ и материалов Пармен Николаевич Рогов. Приятного вам пробуждения и еще более приятного аппетита. До новых встреч. I like

0: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
1: Ну а следующий трек для...

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Славный юбилей. Такая небольшая заметка корреспондента из Бранденбург-на-Хавеле. Сегодня большой праздник у наших молодых немецких друзей. Юноши и девушки Германской Демократической Республики отмечают 16-летие своей революционной боевой социалистической организации Союза Свободной Немецкой Молодежи. Из городов и сел ГДР летят в Центральный Совет Союза Свободной Немецкой Молодежи письма и телеграммы, трудовые рапорты молодежи в честь славного юбиляра. На предприятиях, в сельскохозяйственных кооперативах, в учреждениях и высшеучебных заведениях республики проходят торжественные собрания и молодежные вечера, на которых молодые строители Новой Германии подводят итоги славной деятельности своего союза, намечают новые пути и планы на будущее. Для молодежи 4 из 15 округов ГДР юбилейные торжества ССНМ стали одновременно радостными или одновременно? Тогда, по-моему, говорили одновременно. Ну, потому что современный, поэтому одновременно. А если бы было бы современный, то тогда одновременно. Ну, во всяком случае, в общем, стали одновременно и одновременно радостными праздниками встреч с молодежью и комсомольцами Советского Союза. На фабриках, заводах, в учебных заведениях округов Потсдам, Дрезден, Лейпциг, или Лейпциг, может быть, и Росток гостят молодые советские рабочие и труженики колхозных полей, прибывшие в Германскую Демократическую Республику поездом мира и дружбы. У нас в отделе дикторов всегда учили говорить грамотно и расставлять ударения правильно. Но сейчас вот культура ударений уже утеряна, так сказать, в нашем ремесле, к сожалению. Вот. Сейчас, когда передаются эти строки, а передаются они, напомню, 8 марта 1962 года, это по материалам газеты «Комсомольская правда». Так вот, сейчас, когда передаются эти строки, то есть тогда, в разгаре молодежные балы в рабочих клубах трех крупнейших предприятий ГДР. В шуме праздничного веселья немецкая речь перемешалась с медленным говорком иркутян, с протяжным оканьем девушек из Иваново, гортанным выговором. Простите, вот эти сам вот заговорился. Гортанным выговором черноволосых парней из солнечной Грузии. В братском рукопожатии переплетаются десятки рук. Снова и снова звучат слова «Frieden und Freundschaft» – «Мир и дружба». Ну, здесь, по идее, конечно, можно было бы, так сказать, правильным грассированием произнести «Frieden und Freundschaft». Ну, я, так сказать, это опустил. Вот это был выпуск новостей, вот это была заметка. Славный юбилей, опубликовано в «Комсомольской правде» в выпуске от 8 марта 1962 года. С вами в студии был диктор Арсений Мухин. Берегите себя и берегите старые газеты, в которых можно узнать много чего интересного. Но, к сожалению, я не вижу курса доллара здесь. Ну что ж, до новых встреч. В рубрике «Несвежие новости» на радио Чипельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я помню, как однажды мы гостили на ферме у дедушки, и я спросил его о том, что такое секс. Он улыбнулся и сказал: «Наверное, вместо того, чтобы рассказывать тебе об этом, проще сходить с тобой на пастбище, чтобы ты там сам посмотрел». Мы пошли, и там я увидел своих родителей, занимающихся на траве сексом.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

嗯。

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: У нас все ходы записаны.
3: Вот Лера, она говорит, напоминаю о себе. К сожалению, у меня сейчас жуткие проблемы с телефоном. Он утонул в темных водах душевой.
4: Да, слушаю.
3: Лера?
4: Да.
3: Добрый день.
4: Добрый вечер.
3: Мы хотим напомнить о себе.
5: Ну, вы правда, просушили телефон?
3: 2 года прошло, как вы утопили телефон в душевой. Теперь
4: я утопила телефон.
3: Не топили телефон вы?
4: Ну, мне их было так много, что я не помню, если честно. Ну,
5: может, а скажите, вы их все топили или разная судьба у них была все-таки? Вспомните о том, который вы утопили. Причем в душе...
4: У меня их было 3, в зависимости от того, в каком это возрасте было.
5: А в душевой? В душевой вы топили телефон.
3: В темных
5: телефон.
3: Водах душевой, вот вы нам написали. Утонул телефон.
4: Я вам писала?
3: Ну, нам кажется, да. Вот у нас письмо есть от вас. Это радио Чип и Льдук вообще. Вот знаете такое?
4: Да. Помню, что такое. Отправляла вам когда-то письмо. Что хотела вас
3: стажировать. Ну то есть сейчас не актуально.
5: А у вас уже дети, да, вы сейчас уже...
3: Выросли из подросткового возраста, да. Когда вам всякие чипыльдуки были интересны. Сейчас как-то это все...
4: Нет, почему? Мне это очень интересно. Просто у меня работа появилась, я как-то с ней забегала, и все. Забыла про все, кому я что отправляла.
3: Понятно.
5: Ну, вот телефоны продолжаете топить, да, в разных местах?
4: Да, телефоны продолжают топить.
5: Скажите, а вот этот телефон, вот ну вы себя знаете, по-вашему, вот сколько еще он будет сухим? Вот так вот по ритму, мы можем еще вам позвонить?
3: Средняя частота утопления.
4: Я очень хочу, чтобы он оставался сухим еще как минимум 1,5-год.
5: Скажите, а вы предпринимаете какие-то действия, чтобы, ну допустим, первый вариант, в одежде не идти в душ? То есть...
4: Или с телефоном. Почему обязательно в одежде?
5: Многие нет, но как-то логично, что... Хорошо, идти в душ раздетой, но с телефоном.
4: Да, так можно делать.
5: Можно
4: Я
5: делать.
4: Так делаю.
3: А работа-то с чем связана? Какую вы нашли?
4: Работу я нашла на Вести ФМ.
3: Да в общем, вы что? Какой-то ФМ.
5: Но в целом какая-то сейчас есть ощущение торопышки, да? Куда-то вы несетесь... Мы вас застали на рабочем месте, вы готовите выпуск новостей.
4: Нет, вы меня застали не на рабочем месте, меня застали, я просто мою посуду, поэтому я немного...
3: Телефон, характерно.
4: Вы понимаете, у меня сейчас есть еще один шанс утопить свой телефон.
3: Утопить его в мойке, да.
4: Уже брак.
5: Скажите, ну сейчас, наверное, телефон-то у вас вот такой, да, старый какой-то.
4: Нет.
5: Вы же все-таки, ну... А, то есть последняя модель, если уж топите, то...
3: Модель Муму называется.
4: Если утоплю, то очень-очень расстроюсь.
5: А что вот сейчас помыли последнее? Это была тарелка или миска? Вот.
4: Это была кастрюлька.
5: Кастрюля? Ага.
4: Да.
5: А там что было до этого?
4: Там был салат.
5: Салат! Так.
3: А вот у вас ник Кусто, это ник у вас или вы...
4: Я серьезно...

0: задумывалась о смене фамилии, это было буквально неделю назад.
1: Вас достали
0: этим
1: вопросом. Неделю назад,
2: видишь, да-да-да. Mm-hmm. А на какую фамилию?
0: Да, я задумывалась о том, чтобы сменить фамилию на Кусто. Вот.
2: Слушайте, а где же найти этого мужчину с фамилией Кусто? Это же целая проблема.
0: Во Франции отпрысков искать.
2: Ну а как сменить фамилию на Кусто? С какого перепуга? Вот у меня, я вам расскажу, у меня была смешная история. У меня знакомый по фамилии Ткачев, он женился и взял фамилию жены, Габрусевич. Вот, и через две недели развелся, потому что резко все пошло не туда. Фамилия Габрусевич осталась, он очень нервничал, думал, какого рожна, я теперь Габрусевичем стал. Но сейчас он встречается с девушкой, у которой фамилия Ткачева. И поэтому у него, в принципе, есть все шансы все вернуть на свои места.
0: Отличная история.
2: Ну, абсолютно реальная, главное.
0: Ну, здорово. Я решила всех обмануть и взять эту фамилию себе незаконно. Вообще, узаконить ее, конечно.
3: Присвоить.
0: Придумать, да, присвоить.
3: А Хейердал еще хорошая фамилия, тоже большой путешественник.
2: Он норвежский, почему? Он же не француз, по-моему.
0: Вы мне так настроение сейчас поднимаете.
2: Да вы что?
3: Ну вы вообще-то послушайте радио Чипыльдук, может оно вам разонравится.
2: Может,
3: вы
2: же
3: только название.
0: Я послушаю.
3: Вы клюнули на название, а за ним стоит совершенно все.
0: Я вот вас сейчас слушаю, мне все больше и больше нравится ваше радио. Если у вас там такие люди работают, значит все классно. Но я обязательно послушаю.
3: У нас только такие и работают.
2: Да, потому что других вообще никто не... Нет их просто.
0: Других не держим. Поняла.
2: Да.
3: Не на что просто.
2: Ну, в общем...
3: Ну все, тогда ненадолго прощаемся. Меньше двух лет.
2: Да, чем на два года, где-то в 2018.
0: Да, хорошо.
2: Все, пока.
3: Пока.
0: До свидания.
3: До свидания.

песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

0: фантастических романах главное – это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Илья Ильф.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
2: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирались.

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

getting ready to dog somebody, Bumble.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Правоведы все еще ведут жаркие споры.
1: Однако, судя по тому, насколько эти строки трогают сердце современного читателя, сколь они животрепещущие и актуальны, его авторство весьма вероятно.
0: Предлагаем вам фрагмент аудиоспектакля, обнаруженного недавно нашим корреспондентом в архивах частного радиофонда.

0: Антон Павлович Чехов. Вторая, неопубликованная часть пьесы «Дядя Ваня».
1: «Тетя Соня».
0: Запись по трансляции от 29 января 1960 года. В спектакле заняты ведущие артисты Московского художественного академического театра.
1: Действующие лица. Соболевская Софья Павловна, помещица. Анюта, ее дочь, 52 лет. Нечаев Панкрат Кузьмич, брат Соболевской, книгоиздатель. Рубахин Аристарх Ильич, купец. Ульянов Владимир Ильич, недоучившийся студент. Саша, молодой человек приятной наружности, подающий надежды финансист. Викентий Львович Долгоруковский, владелец доходного дома. Амалия Генриховна, гувернантка. Параша, кухарка. Клим, садовник 96 лет. Кучер Гришка, гости, прислуга. Действие первое. Терраса дома Соболевской. За столом сидят Нечаев и Анюта. Нечаев читает газету. Светает. Входит Параша.
2: А что, голубчик, правду ли говорят, что Епифанцев давеча проигрался в пух и прах?
3: Третьего дня Панкрат Кузьмич приехались, они с ним и игрались.
1: А где Саша? Что-то его с утра не видно.
4: Как? Разве я вам не говорил? Александр уехали с первыми петухами в верхние офшоры подправить имплицитные издержки. Обещали поспеть к ужин.
3: Господа, а давайте-ка лучше играть в фанты на повышение, но делать ставки только по кредитам.
1: Только чур без фьючерсов и рефляций.
2: Господа,
3: да,
2: господа,
3: давайте начнем. Инвестиционный фонд, я разделил фондовые площадки.
1: Гости оживляются. Панкрат Кузьмич неловко встает с кресла и роняет на пол Соболевскую.
2: Господа, господа, прошу всех к столу.
5: Параша, голубушка, принеси-ка из спальни мою бивалютную корзину. Мы будем все вместе тянуть из нее

0: театра, какой-то новой жизни.
1: Эх, где ты, новая Россия? Скорей бы в Куршавель.
0: Одна надежда. Приедет Саша и заберет нас всех туда, далеко-далеко.
2: Слышен шум подкатившего авто.
3: Саша!
2: Гости дружно устремляются к сверкающему на солнце Паккарду.
0: Ой, да не один! С цыганами прикатил!
4: Так.
0: Как?
4: Господа.
0: Саша уехал.
3: Саша уехал?
5: Без нас?
0: Один?
4: За ним!
0: За ним!
4: Господа,
0: за ним!
2: Куршавель! Занавес, на котором вышит золотом индекс Доу-Джонса, падает.
6: Продолжение аудиоспектакля «Тетя Соня» Московского художественного академического театра слушайте 29 января 2011 года.
7: Производство «Радио Чиппельдук».
8: Made by Чиппельдук.
9: О как!

0: Мысль дня.
1: Судьба мыслящего человека – это пожизненное умозаключение.

0: известно, употреблять хлеб и хлебобулочные изделия перед сном нежелательно. А вот поговорить о хлебе на ночь глядя нам поможет звуковая страница журнала «Кругозор». Запись 1979 года.
1: Я считаю, хлеб является главным видом энергии в жизни страны. Ведь без хлеба, без крошки хлеба не повернет ни один винтик ни на каком заводе, ни шестеренка. Поэтому это главный вид.

0: полевод Зауральского колхоза «Заветы Ленина», народный академик. Одно перечисление его званий и наград заставляет задуматься каждого. Дважды герой социалистического труда, лауреат государственной премии, 5 орденов Ленина, большая золотая медаль Мичурина, премия академика Вильямса. И все это за верность крестьянскому делу, за особую приверженность земле.
1: Меня зовут Терентий. Теперь таких имен никому не дают. Да иногда и скажут. Ваше имя-то старое, немодное, некрасивое такое, знаете. Ну, не имя человека-то красит, а дела человеческие. Да. А вот когда Леонид Ильич назвал мое имя, да так вежливо, Терентий Семенович, мне показалось, что в это время все присутствующие в зале на меня стали смотреть.
0: За многие десятилетия работы плотно исходил Терентий Семенович поля родного хозяйства. И не найдется, наверное, и метра на огромных колхозных угодьях, где бы Мальцев не ощупал руками теплую землю.
2: Дорогие друзья, мы напоминаем, что в эфире рубрика «В помощь засыпающему» по материалам журнала «Кругозор». Запись 1979 года.
0: Удивляясь ее щедрости, размышляя о нравственной красоте труда,

0: Анна, наш знатель, это за обманом нас платит.
1: Свою 81-ю весну встретил Терентий Семенович, как обычно, в полях, с которых началось его признание. И с кем бы ни встречался Мальцев, что бы ни делал, мысли его всегда направлены к маленькому пшеничному зернышку, к хлебу, который он растит всю свою долгую жизнь.
0: Труд разный бывает. Есть труд и труд. Но мне почему-то было охота трудиться, и до сих пор охота. Вот теперь говорят, что, значит, вот, ну, отдыхать надо по-другому. Честно скажу, что я в отпуске ни разу не бывал. На курорте не бывал. Причина одна, что некогда все. Все некогда. И меня вот удивляет даже, как это жить, не работать. Мне кажется, раз не работать, то уж и не жить.
2: Это была рубрика «В помощь засыпающим». Спокойного вам сна!

0: Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик.
1: Радио, радио.
2: Чипелдик.
0: Чип, чип, чип.
2: Твай, пил.
0: Дюк. Чипелдик.
2: Чипелдик. Далек.
0: Дюк.
2: Чип, чип.
0: Чипелдик.
1: Чип, чип, чип. Чипелдик.
0: Пу-ду-пу-ди-пу.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.

радио Чиппенук. Ужасно.

0: сценариста ужастиков.
1: Оборотень. Буратино, превращающийся в полночь вампира,
2: прокалывающего свою жертву острым носом и высасывающего из него березовый сок или каучук.
3: В зависимости от пары.

0: Внимание, мы прерываем наш эфир для небольшого экстренного сообщения.
1: Кашеваров, К.В. Островцев, В.М. Пашков, Р.М. Любавин, А.П. Рябский, В.Р. Нигисто, А. Сванадзе, Б.Р. и Джавадзаде, В.А. Мы передавали список слушателей радио «Чипыльдук», зарегистрировавшихся сегодня в момент отхода ко сну на сайте заснул.ру. Вышеназванные юзеры просят не беспокоить их в течение ближайших 8,5 часов. Дорогие друзья, своевременно регистрируйтесь на сайте заснул.ру.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку раннеспелые патиссоны и тыквы полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

0: kira jam de xibaaru fakino gi ci na xey ga gi la xada nga ni no xir ya Mauritani yow ministre nu ko yim manke a gani Zainul Zidan ida ko nante wa kebe xa gani Maroc Maroc parlement ko député nu ali senator nu yim manke.
1: Это была минутка веб-радио Мавритании на радио Чибальдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.
1: Радио Чипльдук. Последний.

0: что я
1: Вялый час.
0: Вялый час на радио Чипльдук.
2: Ясно. Спасибо, ребят, что позвонили. Очень рад был слышать вас.
0: Ну и как бы на этом откладывайтесь.
2: Классное радио, хорошо работаете. Просто вообще лучше.
1: А вы вот работаете хорошо, вот скажите, вот мы вас спросим, вот как вы работаете?
2: Мы вообще не работаем.
1: Очень хорошо.
2: Мы только отдыхаем, у нас в городе не работают, у нас только отдыхают.
0: Город много туристов. Для отдыха.
2: Для отдыха? Ну как сказать, ну достаточно.
1: Ну что же, чудный звонок, спасибо, не будем вас мучить, ничего заставлять пить.
0: Отдыхайте дальше, отдыхайте. Да, не вздумайте работать, да. Что-то делать.
1: И из командировки, когда друг приедет, тоже попарьте ему ноги, там, пускай отдохнет как-то. Ну, вообще не надо вот это все куда-то. Аккуратно.
2: Все, ребят.
0: Спасибо, давайте, да. Это был великий Боб из великого города Актау.
1: Счастливо.
0: Счастливо. Великое радио Чипльдук продолжает.
1: Oh, yeah.

Для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: старе, добре інтернет-радіо.
1: I got no techno toys, blues.